0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30, в Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте 28-30 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30, в Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте 28-30 плюсом.

0: Слухай наших.
1: Сердце на куски.

0: Радио Брест.
1: Джей Лоу, я тусаю, но и

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30, в Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте 28-30 с плюсом.
0: Наши треки.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном. Ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Макслайном.
3: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30, в Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте 28-30 плюсом.
2: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
3: Я устала выбирать.
4: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
3: Люблю тебя. Пойдем скорее.
4: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
5: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +32 29 689 77 78.
2: Реклама.
6: Ты крути, крути, гуся. С Максайном ты крути, крути, гуся.
5: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. У белорусских студентов-старшекурсников появилось больше возможностей для трудоустройства, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Вступило в силу соответствующее постановление Министерства. Благодаря этому можно брать на работу студентов старших курсов вузов по многим востребованным должностям. Изменения затронули должности в сферах сельского и рыбного хозяйства, логистики, снабжения и сбыта, телекоммуникации и почтовой деятельности, строительство, ЖКХ, инженерно-технического проектирования, физической культуры и спорта и образования. Это сделано для того, чтобы у молодежи было больше возможностей получить практический опыт по профессии еще во время обучения, а также обеспечить организации квалифицированными кадрами. До 20 июля Брестский горосполком проводит общественные обсуждения архитектурно-планировочной концепции здания магазина «Санта» в районе улицы Медицинской 1/1. Ознакомиться с материалами можно в инфоцентре и на официальном сайте горосполкома. На выделенном земельном участке предусматривается строительство объекта размерами 34 на 24 метра. Центральный вход торгового объекта ориентирован на улицу Медицинскую и увязан в плане существующими пешеходными связями и автобусной остановкой. Предусматривается функциональность зонирование территории с разделением потоков движения покупателей и товаров, а также пешеходных и транспортных потоков, в том числе в зоне подвоза и разгрузки товаров.
0: Новости.
1: Выставка «Акценты» Натальи Ильяшевич откроется 17 июля в арт-пространстве Брестской центральной городской библиотеки. В 1979 году Наталья окончила Брестский инженерно-строительный институт по специальности архитектура. Во время трудовой деятельности занималась проектными работами как архитектор, дизайнер интерьеров и мебели, эксперт. Всегда интересовалась изобразительным искусством, его историей. Посредством живописи старается отразить красоту мира, особая любовь, природа в разных ее проявлениях. Работает в графике, акварели, масле, пастели, участник коллективных художественных выставок. В Брестской области сегодня с 12 до 13 часов пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ FM-вещания на территории региона, рассказали в областном управлении МЧС. Спасатели отметили, что никаких действий во время проверки предпринимать не требуется. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30, в Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте 28-30 с плюсом.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30, в Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте 28-30 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро.
2: Год белорусской женщины.
1: В Беларуси стартует республиканский конкурс среди представительниц молодежного профактива «Профледи». Проект призван поддержать молодых женщин, успешно реализующих себя в профессии, общественной деятельности и профсоюзном движении. Об этом пишет СББ. Конкурс проводится в рамках Года белорусской женщины. К участию приглашаются представительницы молодежного профсоюзного актива в возрасте от 18 до 35 лет. Жюри оценит как профессиональные достижения участниц, их вклад в развитие профсоюзного движения и общественного деятельность, так и эрудицию, ораторское мастерство, эстетический вкус, артистизм и творческий потенциал. Конкурс пройдет в два этапа. Чтобы принять участие, необходимо до 1 октября направить в Федерацию профсоюзов Беларуси заявку, а также видеоролик и портфолио. Условия участия и положения о конкурсе размещены на сайте Федерации профсоюзов Беларуси. По Горбатому мосту в Бресте уже разработана предпроектная документация. Об этом заявил гендиректор городского ЖКХ Андрей Гашев в интервью СТВ. В Бресте насчитывается более 30 мостовых сооружений. Их плановые проверки проводятся регулярно и строго в сроки, регламентированные постановлением Совета министров. Интернет-активность горожан в некоторых случаях помогает оперативно замечать и реагировать на проблемы, но служба 115 – это самый прямой и надежный путь для решения коммунальных вопросов, отметил Андрей Гашев.
0: Новости.
1: 18 июля город-спутник Бреста-Жабинка отметит День освобождения Жабинковского района от немецко-фашистских захватчиков и День города. Жителей и гостей района ждет масштабная праздничная программа, торжественные мероприятия, яркие тематические площадки, выставки, спортивные и семейные активности, концертная программа и множество сюрпризов. Хедлайнером праздничной концертной программы станет кавер-группа Take Five. Начало выступления в 21:30 на городской площади. И в завершении новости компаний. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка. Банка и по телефону 147. Грандиозная ярмарка распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20. Без покупок вы точно не уйдете. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30, в Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте 28-30 с плюсом.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: Информация Брест-Облгидромета. Сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня обещают от 25 до 30 градусов тепла. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Лето в разгаре выгоды. В «Пятом элементе» только до 3 августа. Покупай холодильник «Хайер» с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
6: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Наши треки.

0: Всем привет, дорогие друзья, кто вместе с нами залетает в этот новый день. Очень желаю вам, чтобы сегодня все получилось на отлично. Ну, у кого-то отлично — это 5, у кого-то отлично — это 10, у каждого абсолютно своя шкала, друзья мои, того, как должен начинаться этот день и это утро. Но я очень желаю, чтобы сегодня все обязательно случилось и получилось. Каким будет день в отношении каждого из нас сегодня, друзья мои? А давайте попытаемся разобраться в гороскопе. Как вы на это смотрите? Ну и, конечно же, каждому из вас желаю, чтобы сегодня удача конкретно была на вашей стороне. Я уж не знаю, чем вы сейчас занимаетесь. 8:40, либо стоите в пробке, либо уже на рабочем месте. Пусть обязательно сегодня с вами случатся самые неприятные, точнее, приятные, друзья мои, это называется оговорочка по Фрейду, да? Приятные ожиданности. Вот такого я вам сегодня желаю. Ну а сейчас, друзья мои, полетели, разбираемся, что день грядущий готовит для каждого из нас.
1: А вот и гороскоп.
0: Итак, Овны, сегодня важно не растратить утренний запал на мелкие препирательства с окружающими. Направьте, Овны, сегодня свою энергию на закрытие сложных задач, пока голова свежая и сообразительная. Тельты, этот день идеален для того, чтобы разгрести завалы как в буквальном смысле на рабочем столе, так и в личных делах. И тельцы, кстати, не пытайтесь угодить всем вокруг. Ваша главная задача сегодня – позаботиться о собственном комфорте. Близнецы, сегодня вам может показаться, что все вокруг хотят от вас слишком многого, но паниковать не нужно, просто решайте поступающие вопросы поочередно, не пытаясь сделать 3 дела одновременно. Раки, сегодня ваша главная опора – это стабильность и предсказуемость, поэтому не планируйте ничего радикально нового. Займитесь, раки, сегодня привычными делами, в которых вы чувствуете себя уверенно и спокойно. Львы, сегодня отличный день для того, чтобы проявить инициативу в работе или бытовых делах. Окружающие охотно поддержат ваши адекватные предложения, если вы изложите их четко и без лишних эмоций. Девы, сегодня вам захочется все проанализировать и разложить по полочкам. И это принесет отличные результаты в делах. Главное, не проецируйте свою требовательность на близких людей, позвольте им делать ошибки. Весы, сегодня вам нужно будет проявить дипломатичность, чтобы сгладить неразрешающий конфликт в вашем окружении. Ваша способность видеть ситуацию с двух сторон поможет сегодня найти компромисс, который устроит абсолютно всех. Скорпиончики, этот день сегодня потребует от вас умения держать свои мысли при себе, особенно если они критические. Не делите важные планы с людьми, в которых вы не уверены на 100%. Лучше, в общем-то, скооперируйтесь сами с собой и сделайте то, что должны. Стрельцы, сегодня вы будете полны оптимизма, что может легко справиться с любыми бытовыми и рабочими неурядицами. Отличный день, стрельцы, для общения с друзьями. Козероги, сегодня фокус внимания сместится на карьерные вопросы или долгосрочные обязательства. Ваша исполнительность, козероги и прагматизм станут главным козырем в решении любых спорных ситуаций. Водолейчики, а вот сегодня вам захочется свежих впечатлений, поэтому рутина будет даваться с трудом. Но, водолея, попробуйте немного изменить привычный ход вещей. Начните день с другого напитка или выберите новую музыку для фона. Рыбы, сегодня вам стоит довериться здравому смыслу и логике, а не мимолетным эмоциям. Если назревает сложный разговор, подготовьте аргументы заранее и не переходите на личности. День клоняет к экономии, поэтому отложите крупные траты. Вот такой гороскоп на сегодня, друзья мои. Кому там было рекомендовано сменить сегодня, может быть, музыкальную пластинку и брать только самые крутые хиты в дорогу с собой, друзья мои. Вот вам, ловите.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Люди о людях.
1: Итак, друзья, всем привет, привет, привет. Еще раз сегодня в рубрике «Люди о людях» расскажу вам, что мировая музыкальная сцена продолжает удивлять, друзья мои, от грандиозных шоу на футбольных стадионах до легендарных рок-релизов и масштабных фестивалей, друзья мои, да-да-да. В общем-то, что могу вам сказать? Продолжаются, в общем-то, невероятно крутейшие концерты разного рода, и это очень круто. Вызывающая Шакира. Она по-прежнему в топе, друзья мои. Если кто-то думал о том, что да нет, ничего не может состояться, она уже нас абсолютно ничем не удивит, она по-прежнему удивляет. Чем? Да вообще, своей пылкостью, своей страстью к музыке и своим непоколебимым стойким характером. А все почему? Да потому что, оказывается, Шакира с арабского языка переводится-то ее имя как благородная богиня света, даже, друзья мои. Полтора года, кстати, она знала весь алфавит. В 3 года умела читать и писать, а к 4 годам была готова уже идти в школу. Кстати, Шакира в школьные годы, знаете ли, очень, понятное дело, любила все, абсолютно, кроме музыки. Удивительно, правда? И самый любимый урок Шакиры в школе был физкультура. Казалось бы, как? Мировая звезда Шакира. Она вообще как-то, знаете ли, избегала уроков музыки, а учитель музыки в школе у Шакиры исключал какие-то музыкальные дарование в ней. Шакира вместе с тем автор стихов с 4 лет, и свою первую песню она написала в 8-летнем возрасте, друзья мои, ну а профессиональную карьеру начала в 13 лет. Можем сейчас, конечно, почитать, какое количество лет она уже на сцене, но тем не менее. Владеет, кстати, очень свободными языками: испанским, английским, португальским. Ну, осталось только выучить русский, почему бы нет, правда? Ну, раз Шакира заявляет, что она полиглот, вот, пожалуйста, русский язык абсолютно всем доступен. И белорусский, в том числе, для изучения, друзья мои. Кстати, вы знаете, есть у Шакиры, оказывается, строгие правила. Шакира не абсолютно курит, не употребляет абсолютно алкоголь и не пьет кофе. Независимо от того, что нужно взбодриться ранним утром, и если прошел период между гастролями, она поспала совершенно малое количество часов, в этом случае она говорит, что ее тонизирует спорт. Друзья мои, может быть, мы возьмем пример и будем тоже, так или иначе, каким-то образом прогнозировать для себя вот такой активный спорт вместо кофе, можно попробовать. Вообще, мне кажется, можно делать ставку на то, что а если вдруг у меня получится? А что будет, если я начну? И по итогу, правда, идти к этому с интересом. Ведь так или иначе, в каждом из нас живет маленький ребенок, и мы готовы принимать этот вызов. А что, если у меня получится? Ну, что я могу сказать здесь? У вас, конечно, все получится. Здесь Юль Майская, и я верю в вас, как никто.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Основной этап приемной кампании этого года в Брестском государственном техническом университете проходит активно. Уже в первый день, 12 июля, документы подали более 300 абитуриентов. В университете отметили высокий интерес к инженерным и техническим специальностям. Значительное число поступающих с отличием и стабильный поток заявлений как в живой, так и в электронной очереди. Сроки приема остаются традиционными. 18 июля бюджет и специальности с испытаниями. По 14 июля выпускники профильных классов, до 1 августа платная форма обучения. Собеседование для профильных классов пройдет 15 июля, а вступительные испытания для специальностей архитектура и архитектурный дизайн и поступающих на специальности по заочной сокращенной форме с 20 по 26 июля. В университете работает сервисный отряд, который помогает абитуриентам ориентироваться в корпусах, рассказывает о специальностях, помогает с личными кабинетами. В этом году в Брестском государственном техническом университете всего планируется набрать 648 абитуриентов на бюджет и 576 абитуриентов на платной основе. В Жабинке почти треть квартир строят для очередников из Бреста. Об этом сообщил председатель Жабинковского райисполкома Андрей Кузьмич. В частности, в прошлом году в городе спутники Бреста начали застраивать новый многоэтажный квартал из 5 домов, рассчитанных на 342 квартиры. Первые ввели в эксплуатацию многоэтажку на 72 квартиры. 34 из них получили очередники из областного центра. В этом году будет введено еще 2 девятиэтажных дома общей площадью 9500 квадратных метров. В них 30 квартир предусмотрены для брещан. В настоящее время районные администрации в Бресте ведут прием заявлений от желающих. Граждане, состоящие на учете, нуждающихся в областном центре, строятся в городе спутники на льготных условиях и кредитуются на 20 лет под 5% годовых. Жабинковский райисполком берет на себя обязательства по обеспечению жильем брещан в течение одного года, подчеркнул Андрей Кузьмич. Скульптура гигантского зубра на границе Брестской и Минской областей на трассе М1 теперь еще и рычит. Об этом сообщили в Брестском облсполкоме. Звук работает одновременно со спецэффектом живого дыхания. Металлический гигант рычит и пускает густые клубы пара из ноздрей. Шоу запускается автоматически каждый час, рассказали в облсполкоме. Пар из ноздрей металлический гигант начал выпускать еще в июне. Специалистам пришлось поломать голову, чтобы оживить зубра. Для этого разработали программное обеспечение, а внутри конструкции установили специальные машины. Клубы пара исполин выпускает на расстоянии более 5 метров. Понаблюдать за зрелищем можно с 9 утра и до захода солнца.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Сегодня с 10 до 12 часов по телефону 580859 заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Василий Васильевич Соловчук проведет прямую телефонную линию по вопросам пенсионного обеспечения и социального обслуживания. 17 и 18 июля Брест посетит участник патриотического проекта «Маршрут героя» ветеран Великой Отечественной войны Михаил Николаевич Пеймер. Он участвовал в обороне Сталинграда, освобождении Беларуси, Литвы и Восточной Пруссии, награжден медалями за боевые заслуги, за отвагу и орденом Красной Звезды. Для него этот маршрут имеет глубокое личное значение. Он связан с местами, где проходили важные страницы его военной биографии. Главная идея проекта «Маршрут героя» – дать ветеранам возможность вернуться в места своей молодости, боевой славы и личной военной истории, а молодым людям услышать свидетельства о событиях Великой Отечественной войны из первых уст. Проект реализуется в рамках грантовой поддержки Министерства социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области. В мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» можно посетить выставку «Они были первыми», приуроченную к 85-летию начала Великой Отечественной войны и героической обороны цитадели над Бугом. Экспозиция развернулась в выставочном зале «Музей войны. Территория мира». Посетители могут увидеть около 140 предметов из фондов мемориального комплекса. В частности, представлено 60 карандашных и акварельных рисунков художника Виталия Фадеева. Он служил в гарнизоне Брестской крепости и запечатлел на бумаге своих сослуживцев – воинов разных национальностей. На выставке представлены также довоенные фотографии военнослужащих Брестского гарнизона. Ее можно посетить до 10 августа. В Брестской области сегодня с 12 до 13 часов пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включаться электросирены. Пройдет перехват ОКВ-ФМ-вещания на территории региона, рассказали в областном управлении МЧС. Спасатели отметили, что никаких действий во время проверки предпринимать не требуется. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
2: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30, в Барановичах 25-27, в Пинске 27.

Всем привет, друзья мои, 9.12, начало нового музыкального часа. Ну что, сегодня напомню вам, что день необычный, день особенный. Ну, во-первых, потому что уже не понедельник, правда? Уже не 13 число, календарь нам выдает 14 июля. Сегодня, друзья мои, и день этот особенный. Почему? Всем интеллектуалам огромный привет. Всем тем, кто использует обеденный перерыв не для того, чтобы, друзья, так полениться, либо немного посопеть, либо так погулять. Человек просто откладывает все дела и даже забывает обедать, потому что на кону интеллектуальные игры. Есть такие люди, интеллектуалы, невероятные. В общем, друзья, сегодня отмечается Всемирный день интеллектуальных игр. Да, 14 июля. Именно этот день вообще считается лучшим отдыхом на пляже, хорошую задачку. Это все про интеллектуальные игры. Шахматисты, любители квизов, знатоки что где когда, да? И те, кто не может пройти мимо кроссворда в поезде. И в этот день, кстати, по всему миру проходят турниры, олимпиады и игротеки, где главный мускул, друзья мои, ну, конечно, тот, что под черепной коробкой наш мозг, друзья мои. Мне кажется, что это самое красивое вообще место на теле каждого человека, который может его отличать от другого. Это мозг, все верно. Забавно, что накануне 13 июля мир отмечал день головоломки. Помните, я вчера рассказывала? Похоже, середина июля так негласно объявлена неделей умственной зарядки. Отметить просто. Соберите вечером близких за настольной игрой или устройте домашний квиз. Можно это сделать и с коллегами в обеденный перерыв. И, конечно же, проигравшие моют посуду, например, вечером дома. Почему бы и нет? После ужина. А кто сейчас скажет, у нас посудомойка есть. Друзья мои, интеллектуальная мотивация работает безотказно. Я вас уверяю. Поэтому попробуйте это. И вообще интеллектуальные игры, на самом-то деле, они очень даже объединяют. Объединяемся все здесь, на самые позитивные радиостанции страны, Радио Бреста, микрофона Юля Майская. И по-прежнему помните, друзья мои, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ничего нет сильнее, мне кажется, чем желание женщины. Вот если она решила выйти из состава коллектива и заняться сольной карьерой, как Ольга Серябкина. Да, было страшно, как-то смотрела я интервью, было как-то неизвестно, но была уверена она в себе, потому как была автором песен и для, собственно, группы «Серебро», и для многих российских исполнителей. И решила, что, собственно, потянет свой проект, такой как Ольга Серябкина, друзья мои. Но можем делать вывод следующее. Успешно, правда? Вот что значит сила женщины, друзья мои. Если женщина чего-то очень хочет, мужчина, согласитесь, да? Значит, тому и быть. Не расслышала. Кто-то сказал, что не совсем с этим согласен, друзья мои. Ой, вообще, конечно же, соперничать с мужчинами не стоит. А вот жить в тандеме, в дружбе, в любви, знаете ли, в ладу, как говорится, мужчинам и женщинам, показаны самой природой, друзья мои. А, кстати, в Беларуси стартует конкурс молодых женщин из профактива, друзья мои. Да, проект призван поддержать молодых женщин, успешно реализующих себя в профессии, общественной деятельности и профсоюзном движении. Конкурс вместе с тем проводится в рамках года белорусской женщины и направлен на формирование современного образа молодой женщины-лидера, а сейчас таких очень даже огромное количество, которая гармонично сочетает профессиональную карьеру, активную гражданскую позицию, общественную работу и семейные ценности. Друзья мои, сейчас кто-то со стороны мужчины, которые услышали эту новость, подумали: о, подождите, там столько всего, разве это можно совместить все в одном человеке? Конечно же, можно, и сделать это успешно. И тому подтверждение действия наших белорусских женщин, которыми мы безумно гордимся. Так что цените нас, мужчины, а мы будем это делать, конечно же, в обратной форме, и уважать и ценить вас, безусловно. Вот так вместе, плечом к плечу, вот так вот вместе, да, залетая в новый день, друзья мои, завтракая перед работой, обсуждая на старте нового дня какие-то общие дела, это все объединяет и так или иначе создает отличное, классное настроение. Ну и самое главное, знаете ли, в жизни, мне кажется, чтобы все было не понарошку, вот это выходит, чтобы было все по-настоящему. Ну а если понарошку, то исключительно в песнях Никиты Белько.
1: Слушай наших.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по реальности 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7-29-69-77-78.
3: Погода.
4: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Бресте непременная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 25 до 30 градусов тепла. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
5: Реклама.
6: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Друзья мои, это в последний раз иногда мы даем такие обещания, когда нарушаем, собственно, свое слово, да, и когда выясняются какие-то моменты, человек тебе говорит, да это в последний раз, правда, в последний раз, больше такого не повторится, но, друзья мои, так или иначе, приходит новый день, новая неделя, новый месяц, и все повторяется вновь. Иногда ты думаешь, а что же ты делаешь неправильно, и начинаешь искать причину в себе. Иногда, действительно, причина совершенно не в тебе, а в человеке, но ты почему-то начинаешь разбираться и копаться в себе, вот это вот пресловутое самокопание. Расскажите мне, пожалуйста, как часто вы подвержены этому самому самокопанию, друзья. Мы обязательно поговорим об этом в следующем интерактивном чате. Ну, а пока расскажу вам, что в Бресте, друзья мои, состоится юбилейный внедорожный фестиваль Брест Джип Фест уже совсем скоро, через пару-тройку дней, а именно с 17 по 19 июля на полигоне под Брестом возле поселка Муховец пройдет 10-й, да, друзья, уже по счету внедорожный фестиваль. Хотя вот, как мне кажется, их было огромное множество, даже больше 10. Но нет, юбилей. По традиции, конечно, главной частью фестиваля станут захватывающие невероятные гонки и преследования по бездорожью, где автомобили будут бороться за выживание на сложной трассе. Что ощущают люди, которые сидят в это время за рулем, я даже боюсь представить. И вот, наверное, бесстрашие – это то, что объединяет данных людей, которые принимают участие в фестивале Брест Джип Фест, друзья мои. Ну, а каждый раз маршрут меняется, многие знают, потому что следят за этим фестивалем, а участникам на своих авто придется преодолевать водные преграды, естественные, искусственные препятствия, друзья мои, построенные специально для этого соревнования. И кто-то испытывает в этом удовольствие, принимая участие. Мне даже, когда я наблюдаю за этим делом, как-то не по себе. Ну, вот этим и хороши, что все мы с вами абсолютно разные, не похожи друг на друга и вместе с тем дополняем каждого. Пусть это дополнение вас, если что, будет сегодня только самым для вас необходимым и самым для вас нужным. Ну и помните, друзья, лучше музыки нет ничего на этой планете, потому что лишь музыка – это тот самый единственный язык на земном шаре, который объединяет каждого человека с разного континента, потому что язык музыки понятен абсолютно всем без исключения.
1: Не просто утро, а самое доброе утро –

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Все-таки для того, чтобы в этом большом мире действительно многообразным и красивым встретиться людям, так или иначе, нужно быть на связи, друзья мои, на связи. Поэтому поднимайте трубки, отвечайте на звонки, приглашайте на свидание. Может быть, друзья мои, каким-то образом делайте сюрпризы друг другу для того, чтобы действительно все было хорошо. Потому что абсолютно ничто не заменит это самое пресловутое живое общение, которое устанавливается между нами, друзья мои. И это очень-очень здорово. Думайте только сегодня о самом лучшем, друзья мои. Пусть сегодня у каждого из вас абсолютно все получается. Ну, а если вдруг что-то сложится не то, то знайте о том, что это лишь период, полоска белая, полоска черная. Когда-нибудь задумывались о том, а кто придумал вот эту фразу «полоска белая, полоска черная» и так далее, и так далее. Но, во всяком случае, мне кажется, что если вдруг понедельник вчера не сдался, в вашем случае, и все было как-то, знаешь ли, не очень, тогда, друзья мои, сегодня обязательно все будет хорошо. Кстати, появляются с приходом этого лета все новые и новые тренды в нашей жизни. Кто-то им следует, кто-то чисто со стороны наблюдает и думает, нет-нет, это абсолютно не про меня. Кто-то с интересом и не вступает в это самое трендовое сообщество, которое охватывает все социальные сети. Тренд на бежевые мам, друзья мои, может испортить развитие ребенка. Бежевых мам — это все про бежевые цвета, друзья мои. По данным публикации, преобладание однотонных бежевых цветов в окружении ребенка может негативно сказаться на формировании цветовосприятия, которое связано с развитием речи и мышления у малышей. Да, вот эти вот, знаете ли, тренды на цвета, когда все бежевое, такое молочно-серое, когда костюмчики выдержаны в одном тоне, когда игрушки тоже подбираются под костюм и под интерьер квартиры. И так хочется сказать, эх, какое же прекрасным было наше детство, правда, невероятным, с поломанными, яркими, настоящими игрушками, когда прошел дождь, и ты можешь бежать в эту самую пресловутую лужу, абсолютно испачкавшись, как поросенок, но прям при этом чувствуя себя самым счастливым ребенком на свете. Друзья мои, давайте не будем забывать о том, что счастье рядом, и казалось бы, ехать куда-то далеко для того, чтобы его ощутить, все же не стоит. А самое главное в основе счастья для человека, как мне кажется, лежит семья. Может быть, у вас другое мнение на этот счет, но мне кажется так. И даже, знаете ли, опыт мировых звезд доказывает, что при отсутствии семьи, в общем-то, и возможности воспитания детей, жизнь-то получается и не такой уж интересной, друзья мои. Все мы знаем, что пришлось пережить Бритни Спирс вместе с тем, пока она переживала свою жизнь вот таким образом, как у нее получилось. Ее мальчишки уже выросли, и сейчас она периодически снимает тренды со своими сыновьями, выкладывает в социальные сети. За этим кому-то интересно наблюдать, а кому-то нет. Но по-прежнему Бритни Спирс слушать очень даже вайбово. Послушаем.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Франции с национальным праздником Французской Республики. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент заверил, что в Беларуси высоко ценят каждого, кто приезжает с открытым сердцем и заинтересован в сохранении гуманитарных и экономических контактов. Убежден, что в условиях глобальной нестабильности, глубокого кризиса доверия, умение слышать, уважать другие культуры, непринятие любых проявлений фашизма, присущий обеим нациям, единственный путь к миру в Европе и во всем мире, подчеркнул он. Александр Лукашенко пожелал народу Франции мудрости, сплоченности, благополучия и успехов в плодотворных начинаниях на благо страны. Витебск переключается на фестивальную волну. Сегодня стартуют первые творческие мероприятия юбилейного 35-го Славянского базара. Поклонников Василькового форума ожидают выставки, театральные встречи и рок-концерт. На большой сцене выступят и участники детского музыкального конкурса. Порядок выступлений накануне определил жребий. На шаг к мечте приблизилась и представительница Беларуси, брещанка Елизавета Цуприк. В первый конкурсный день она выйдет на сцену под номером 17, во второй под номером 2. Совсем скоро стартует 8-й международный танцевальный проект Dream Dance Fest. В выставочных залах откроются несколько вернисажей, в числе которых авторский проект Никаса Сафронова и экспозиция, посвященная Илье Репину. Насыщенная культурная программа ожидает гостей вечером. Московский драматический театр представит спектакль «Война и мир», марафон концертов на самой молодой фестивальной площадке в Центральном спортивном комплексе откроет рок-панорама.
0: Новости.
1: 18 июля город-спутник Бреста-Жабинка приглашает на большой праздник, посвященный Дню города и освобождения Жабинковского района от немецко-фашистских захватчиков. С 10 утра до 23 часов гостей ждут разнообразные площадки и активности. В программе фотовыставка «Жабинка в объективе. Вчера, сегодня, завтра». Парящая фотовыставка «Любимый город в моем объективе». Создание картины по номерам для жителей и гостей города-спутника. Районный турнир по перетягиванию каната. Конкурс «Автоледи. Историко-краеведческий». Квест, послание из прошлого и другие активности. Музыкальная программа будет включать выступления уличных музыкантов и кавер-групп. В 16:30 состоится торжественный митинг на братской могиле советских воинов и партизан. В 18:00 стартует большой праздничный концерт на городской площади. Завершит день праздничный салют и космическая дискотека. И в завершение. Сегодня в Брестской области с 12 до 13 часов пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения, сообщили в областном управлении МЧС. В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ ФМ-вещания на территории региона. Спасатели отметили, что никаких действий во время проверки предпринимать не требуется. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30.

самое доброе, вкусное утро. 10:07 показывают часы. Если вы сейчас завтракаете, приятного аппетита. Добрались до работы и, может быть, с коллегами решили попить кофе в начале рабочего дня. И это является, знаете ли, одной из такой форм объединения. Правда, когда коллеги, конечно, обмениваются улыбками, отличным классным настроением, пару шуток для того, чтобы зарядить команду на рабочий, классный, результативный, самое главное, лад. А еще заметили, да, как периодически в офисах, в компаниях и там, где работаете вы, дорогие люди, появляется что? Правильно. То черешенка, то клубничка была, правда? А то, собственно, обязательно вишня. Ну, а сейчас, наверное, кое-где в тарелочках, в ваших кабинетах лежит смородина, друзья мои. О, да, середина июля, звездный час смородины, мне кажется, и такой неофициальный праздник подоспел точно к сезону, друзья мои. Это ягода, смородина. Скромный чемпион, все мы знаем с детства, витамина С. В черной, кстати, смородине в несколько раз больше, чем в апельсинах этого самого витамина С, которым достается вся слава. Все говорят, апельсины, апельсины, смородины, друзья мои, кладезь витамина С. А уж, знаете ли, в белорусских садах смородиновый куст такой же обязательный житель, как кот на крыльце. Ну вот теперь скажите, что это не так. Сейчас все такие подумали, а, ну да, точно, точно. Ну что, сегодня день породины, друзья мои. Как можно отметить? По вкусу, конечно же. Собрать ведерко ягод нужно было вчера. Либо сделать это сегодня, после работы. Сварить варенье, заморозить на зиму, да? Или просто съесть горсть прямо с куста, пока никто не видит. Или наоборот, пусть все видят, вы еще и приглашаете к себе. В общем, последний вариант, по данным, мне кажется, реакции, вот моей же самой, самой популярной. Это так, чтобы скушать, а все, безусловно. Я лично практикую, как заморозка этих самых ягод в морозилку на зиму. А потом варишь зимой вкусные компоты и думаешь, как же хорошо. Ну, а раньше это были банки, да, трехлитровые банки доставались там, смородиновый компот, вишневый, клубничный, какой хочешь. Сейчас по-прежнему люди продолжают это делать, но, конечно, более удобная форма, холодильники-то стали больше, морозилки вообще появились теперь отдельные. У нас отдельно холодильник, отдельно морозильник, друзья мои. Поэтому заполняю его, не хочу, и предлагаю сегодня вам его заполнить, холодильник и морозилку, в том числе именно ягодами, потому что зимой будет очень-очень несмачно, друзья мои. Ну что, летим далее по музыкальному плейлисту. Здесь Юля Майская, это интерактивный час. И совсем скоро я запущу пост-опрос в нашей официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. Пообщаемся.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Ну что, друзья, интерактивный час, а значит, здесь мы с вами обсуждаем ту или иную тему. Сегодня я у вас решила поинтересоваться. Друзья, дорогие, мы так или иначе иногда этим самым занимаемся, а вот чем? Конечно же, устраиваем разбор полетов. Кто-то сейчас скажет: ну да, вы знаете, я очень часто, я просто начальник, поэтому устраиваю разбор полетов достаточно часто. Но, друзья, здесь вектор немножко разговора наш сегодня будет направлен совершенно в другое русло, в себя, в свое русло. Собственные, друзья мои, как часто вы устраиваете себе разбор полетов? Кто-то назовет это анализом, кто-то самоанализом, кто-то назовет это самокопанием. В общем, называть это все, друзья мои, можно по-разному. Но суть-то не меняется, правда, так или иначе. Как часто вы устраиваете себе разбор полетов, друзья мои? Рассказывайте об этом. Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Пост будет запущен с минуты на минуту. Варианты ответов я тоже для вас подготовила. Ну, такие как: каждый вечер перед сном, это мое хобби, возможно, это про вас, друзья мои, вы любите себе устраивать разбор полетов каждый вечер после работы. Второй вариант: только после серьезной ссоры и, в общем-то, какого-то ЧП. Далее, третий вариант: крайне редко. Зачем переживать прошлое? Ну, зачем это тянуть в настоящее? Ну, было и было, правда, ну, зачем? Есть еще другой вариант: я не копаюсь, в общем-то, да, и не разбираюсь, я провожу глубокий анализ. Совершенно грамотный подход к делу, правда? Потому что разбор полетов, конечно, так или иначе можно спрогнозировать как действительно самоанализ, либо самокопание. Друзья мои, периодически мы этим всем занимаемся, но действительно, давайте сегодня откровенны будем друг перед другом, как часто вы устраиваете себе этот самый пресловутый разбор полетов. Расскажите об этом. Ну, самокопание, мне кажется, это все-таки попытка осмыслить, да, свои поступки и чувства, которые при отсутствии действий превращаются в бесконечный, я бы сказала, даже в какой-то момент деструктивный такой мысленный цикл, если вовремя, друзья мои, не остановиться, потому что все должно быть в меру. Люди занимаются самокопанием, чтобы, ну что, вернуть контроль над ситуацией, наверное, правда, избежать каких-то, возможно, будущих ошибок или, в конце концов, снять напряжение. То есть вот эта история «давай поговорим», «давай подумаем», она все идет в зачет сюда. Ой, друзья мои, вообще поиск скрытых причин вот внутри себя, почему не так, почему не этак, либо поиск скрытых причин внутри себя, либо в окружающих, чтобы объяснить произошедшее, это, друзья мои, целая философия. Для того, чтобы в ней разбираться, даже идут учиться на психолога, друзья мои. Но не имея профессионального образования, мы так или иначе не можем себе действительно отказать в удовольствии периодически устраивать себе же лично разбор полетов, этот пресловутый и народный. В общем, расскажите, как часто вы устраиваете себе разбор полетов. Варианты ответов имеются. Высказывайтесь. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Заходите. Ну и, конечно же, по данной теме мне важно, что думаете по этому поводу вы, уважаемые радиослушатели. Поэтому жду ваши мысли. 33-код 399-0011. Если пока никакие мысли не идут в голову, давайте потанцуем, как суперзвезды с Мари Краймбрери.

0: года.
1: По информации Бреста Благидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывит до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 25 до 30 градусов тепла. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Реклама.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
4: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с ЗОВ. Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: В нашей компании утро всегда самое доброе. А вот если вы с самого утра, друзья мои, занимаетесь не тем, что в нашей компании, а занимаетесь самокопанием, ну тогда утро будет, конечно же, окрашено однозначно в серый цвет. А может быть и нет, в зависимости от формы и радости самокопания. Либо это самокопание, друзья мои, самобичевание, может быть, по какому-то классному поводу. Ну а если нет, тогда извольте, друзья мои. Но мне кажется, что нужно изначально все делать так, чтобы не доводить ситуацию до того, чтобы заниматься самокопанием, портить настроение себе и окружающим в том числе. Сегодня в рамках интерактивного часа я решила поинтересоваться у вас, дорогие люди, ну, как на духу, мы же абсолютно честны друг перед другом, правда? Как часто вы устраиваете в себе разбор полетов? Вот, и что интересно сегодня, друзья мои, задавая подобного рода вопросы, абсолютно всегда я тоже принимаю активное участие в голосовании, ведь я и придумываю для вас варианты ответов. И вот они тоже имеют место быть, и под этим постом-опросом зачитываю. Значит, первый вариант ответа. Каждый вечер перед сном. Может быть, есть среди вас такие. Второй вариант ответа. Только после серьезной ссоры, где я не прав. Ну и, да, друзья мои, третий вариант ответа. Крайне редко. Зачем переживать прошлое? Может быть, вы проголосуете и за этот вариант в том числе. Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Я жду вас там, и, конечно же, голосование для вас, друзья мои, открыто. Принимайте активное участие, и каждый голос ваш там важен, потому что он так или иначе повлияет на, безусловно, итог нашего поста-опроса. А вообще, друзья, интересный факт. Вы когда вообще-нибудь задумывались, сколько мыслей приходит в нашу с вами голову каждый день? Ученые все еще продолжают на самом деле-то изучать этот вопрос, но проводились и исследования разного рода МРТ, ну и пришли к выводу, что за день у обычного человека возникает в среднем около 6200 мыслей, друзья мои. Другие исследования говорят, что там 20 тысяч, 30 тысяч, в любом случае количество впечатляющее, правда? 30 тысяч мыслей в вашей голове, ровным счетом, как и в моей. И около 80% из них, согласно научным исследованиям, имеют более или менее негативную окраску. Представляете? Да, и при таких исходных данных стоит ли удивляться, что мы так легко попадаем в какие-то темные лабиринты самокопания, друзья мои. А качество вообще нашей жизни во многом, конечно, определяется именно тем, насколько ясно и последовательно мы с вами мыслим. Но если вас периодически накрывает период самокопания, тогда расскажите, как часто вы устраиваете себе именно такую форму существования, а? Бывает такое? Заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте, примите активное участие в голосовании, пост-опрос там, и комментарии под постом-опросом тоже приветствуются. Ровным счетом, как и ваше мнение на данную тему на нашем студийном вайбере. Чат активен для ваших сообщений. 33 код 399 0011. Жду обратной связи.

0: Реклама.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

0: Это действительно, здесь абсолютно каждому свое, друзья мои. Кто-то занимается самобичеванием, самокопанием с самого утра. Кто-то уже абсолютно все мысли отпустил о вчерашнем дне и ситуации и приступил к покорению вершин на старте нового дня. Друзья мои, у тех и у других можно чему-то донаучиться, правда? Но сегодня в нашем посте-опросе, в нашем интерактивном часе я решила запустить тему, которая, мне кажется, очень достаточно популярна для современных людей. Огромное количество информации со стороны поступает для каждого из нас. Мы сравниваем себя с другими. Вот и здесь появляется такое самокритическое мышление, самокопание, что ли. По итогу начинаешь разбор полетов себе сам устраивать. Не настолько ты хорош, не такой, как все. Вот ты достиг не того, как иные люди, правда, в твоем окружении и так далее. Как часто вы устраиваете себе разбор полетов? Рассказывайте, делитесь искренне этим, пожалуйста, мнением своим. Варианты ответов каждый вечер перед сном. Второй вариант – только после серьезной ссоры, где я не прав. Ну и третий вариант – крайне редко. Зачем переживать прошлое? Это тоже имеет место быть, друзья мои. Но давайте так разделять. Разбор полетов – это одна история, правда? Вот здоровая самокритика – это совершенно другая история. Здоровая самокритика, мне кажется, это очень ценный навык, да, которым может обладать только эмоционально зрелый человек. Эта способность позволяет, ну, как-то влиять, что ли, на свои ошибки, работать над ними. Вот важно не только влиять, но и работать, созидать. И самое главное, друзья мои, что не каждый из нас может делать выводы и учиться на своем опыте, и грамотно, конечно же, использовать эту переработанную ситуацию и не самокопание, а самоанализ в будущем. Однако иногда самокритика, конечно, набирает такие обороты, что превращается в кнут, которым человек изо всех сил бьет самого себя. И вот здесь происходит самокопание пресловутое. Я очень надеюсь, что если вы этим занимаетесь, имеете потом положительный итог, друзья мои. Никак не отрицательный. Но, наверное, иногда полезно. Да, только в рамках разумного, в пределах разумного, как говорят в народе, заниматься этим самокопанием. Потому что все должно быть в меру. И, конечно, каждый из нас ищет в своем развитии, в своей жизни, в своей профессии, в общении ту самую золотую середину, друзья мои. Ну что, самое время пришло-то, что делать? Верно, подводить итоги нашего поста-опроса. Я захожу в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Друзья мои, ну и, конечно, вижу здесь определенное процентное соотношение ваших голосов, кто как проголосовал. Итак, друзья мои, сегодня задавая вопрос, как часто вы устраиваете себе разбор полетов, в общем-то, да, вот как распределились ваши голоса. Итак, 33% проголосовали за вариант «каждый вечер перед сном». Хобби у человека такое, понимаешь. Но главное, чтобы на пользу. И второй вариант ответа занял лидирующую позицию, 67% ваших голосов. Дали свое предпочтение ответу только после серьезной ссоры, где я не прав. О, ну да, это разумно абсолютно. Друзья мои, каждому свое. И спасибо всем сегодня огромное за обратную связь и за ваше присутствие здесь. Меня зовут Юля Майская. Услышимся.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Оршанский район Витебской области, сообщает Белта. Глава государства знакомится с работой молочно-товарного комплекса «Устинские предприятия Устьянан Беларуси». Здесь уже несколько лет работают над созданием отечественной красной породы молочного скота. Осенью 2021 года Александр Лукашенко уже посещал Устинский. Его ввели в строй в конце 2020 года, сюда завезли 1200 нетелей из Дании. Цель проекта – создание собственной высокопродуктивной красной породы коров к 2030 году, которая станет альтернативой и дополнением галштинской и черно-пестрой породам. Селекционная работа ведется в нескольких хозяйствах, включая участки, созданные в Минской, Брестской и Гродненской областях. Следующий этап – четкое выведение генетических маркеров высокой продуктивности и высокой сохранности животных, а затем выведение уже своей породы. К другим новостям. Скульптура зубра великана на границе Брестской и Минской областей теперь не только дышит паром, но и рычит. Спецэффект живого дыхания запускается автоматически каждый час. Пар зубр выпускает на расстоянии более 5 метров, а рычание длится около 10 секунд. Наблюдать за шоу можно с 9 утра и до захода солнца. Пар исполин начал выпускать еще в июне. Специалистам пришлось разработать специальное программное обеспечение и установить внутри конструкции особые машины. Теперь любой желающий может включить рычание самостоятельно в любое время суток на сайте zubr1region.by. Для этого есть специальная кнопка, нужно находиться рядом со скульптурой. Гигантский зубр – одна из самых узнаваемых достопримечательностей Брестской области. Скульптуру изготовили пинские мастера, установили в 2003 году. Рядом планируют построить кафе.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. За прошедшую неделю в Брестской области пресечено 6 фактов грубого нарушения правил рыболовства. Об этом сообщил заместитель начальника областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко. В ходе проверки оперативной информации на реке Припять у деревни Семигостичи Столинского района с использованием квадрокоптера пресечен факт лова рыбы с плавной сетью двумя местными жителями. В Барановичском районе на водоеме Подлисейские разливы с поличным задержаны трое местных жителей. Они с использованием 11 жаков нанесли вред природе в размере 50 базовых величин, что составляет 2250 рублей. Начаты административные процессы. Телефон доверия инспекции в Бресте 25 52 00. И в завершение. Белтелерадиокомпания проведет трансляции концертных программ юбилейного фестиваля искусств «Славянский базар». С 15 по 17 июля выездная студия «Доброй раницы Беларусь» будет работать в Витебске. Ведущие утреннего шоу в прямом эфире будут дарить зрителям заряд бодрости и отличного настроения. 16 июля в 20 часов телеканалы «Беларусь-1» и «Беларусь-24» покажут трансляцию торжественного открытия фестиваля. 17 июля в 21:35 зрители увидят гала-концерт «Союзное государство приглашает». На телеканале «Беларусь-3» панораму мероприятий представит команда «Новин культуры». Отдельное внимание телеканал «Беларусь-3» уделит юным вокалистам. Прямые эфиры 14-го международного детского музыкального конкурса «Витебск» пройдут сегодня в 18 и 15 июля в 13 часов. А церемония награждения победителей и гала-концерт состоятся 17 июля в 13 часов. Честь Беларуси на этом конкурсе защищает юная вокалистка из Бреста Елизавета Цуприк. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая.

0: 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, северный 3-8. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров. Об этом он заявил, посещая сельхозпредприятие Устье в Оршанском районе, где занимаются этим вопросом, передает Белта. Александр Лукашенко констатировал, что реализация проекта идет слишком медленными темпами. Председатель президиума НАН Беларуси Владимир Караник доложил по этому вопросу. Он подробно рассказал о племенной работе, которую проводят ученые, и нюансах формирования хорошего генетического задела. Все это должно сформировать уникальный набор генов, что позволит в будущем к 2030 году говорить именно о выведении белорусской породы. Надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти, наш главный академик и министр поручил глава государства. Президент Беларуси ознакомился с перспективами сотрудничества Витебской области с Андижанской областью Узбекистана, передает Белта. В ходе рабочей поездки главы государства в Оршанский район в числе сопровождающих чиновников был хаким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов. Планы по сотрудничеству реализуются в развитии договоренности президентов двух стран. Речь идет как об инвестициях в различные сферы, так и о приглашении на работу в Беларусь граждан Узбекистана. Я пообещал президенту, что мы это сделаем. Нам это выгодно. Таким образом, получит развитие Витебская область, сказал Александр Лукашенко. Мы будем по-братски работать, можете не сомневаться. Узбекских граждан планируется привлекать не только в сферу сельского хозяйства, но и в строительство, промышленность, сферу услуг.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Брест постепенно разогревается к своему 1007-му дню рождения. В эту пятницу с 14.30 до 16 на Советской у фонтана пройдет интересный модный показ. Модели фестиваля «Лукбук» выйдут на улицу. Никаких строгих подиумов и скучного официоза, сообщают организаторы. Модели представят свои образы в максимально непринужденной атмосфере, прямо на улице, среди прохожих. Можно будет рассмотреть их вблизи, вдохновиться трендами и сделать интересные кадры. И в завершение к спортивным событиям. Чемпионат мира по футболу выходит на финишную прямую. В первом полуфинальном поединке вице-чемпионы мира футболисты Франции в Далласе будут соперничать с чемпионами Европы – испанцами. Начало игры в 22 часа. Прямая трансляция на телеканале «Спорт ТВ». Во втором матче за выход в финал 15 июля в Атланте встретятся сборные Англии и действующие чемпионы планеты – аргентинцы. Неудачники полуфиналов 19 июля в Майами встретятся в матче за третье место. А победители в Нью-Йорке сыграют в решающем поединке за чемпионский титул. В финальном поединке чемпионата планеты 2022 года в Катаре сборная Аргентины одолела в серии после матчевых пенальти команду Франции со счетом 4-2. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30.

0: радио. Брест.
1: Вот полгода не прошло, друзья мои, я опять появляюсь здесь. С большой радостью 12.06 показывают студийные часы. Это мы, самые позитивные радиостанции страны. Радио Брест, у микрофона по-прежнему Юля Майская. Приветствую каждого из вас без исключения. Ну что, силы набирают обороты. Кто-то думает уже про обед, кто-то, наоборот, разработался так. А, друзья мои, что перед собой ставят планку выше и добиваются результата. Это очень здорово. В общем, первый регион. Всем привет летит огромный. Часы показывают 12.07, а это значит, что понедельник-то формально позади, часть вторника уже тоже прошла, и, ну, сейчас скажу абсолютно любимое слово для каждого из нас – пятница. До любимой пятницы, друзья мои, рукой подать. Да, официально заявляю, это именно во вторник. Ну и вместе с тем забудьте про такую послеобеденную сонливость. Сегодня скучать вам не дадим, потому что следующие 3 часа будем заряжать ваши батарейки только хитами полезными.

0: составим друг для друга сегодня отличную компанию. Обязательно заглядывайте в наши социальные сети. Ну и помните о том, что удача любит настойчивых. Поэтому добивайтесь сегодня результата, покоряйте вершины, ну и горы в том числе. Ну а если вы сегодня решили, проснувшись рано утром и дожив до этого часа, 12 часов, практически начало первого уже, подумали, что горы-то красивые, ладно, не буду покорять сегодня горы. Пусть они стоят, буду их лицезреть. Это тоже пусть идет, дорогие друзья, в зачет. Ну а если сейчас вы находитесь в периоде отпуска и в состоянии легкости и счастья, тогда мы, конечно же, вас в этом, безусловно, поддержим, потому что вы точно заслужили этот самый отдых, друзья мои, это круто. Уж не знаю, где вы находитесь во время своего отпуска. Может быть, где-то там, да, на пляже у моря. А может быть, возле дома своего, друзья мои. Сидите, наслаждайтесь погодой и понимаете, что жизнь невероятно прекрасная штука. Всем привет, Юль Майская. Я подтверждаю это на деле. Жизнь невероятно классная штука.
1: Наши треки.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Радио «Брест».

друзья, продолжаем. Всем привет. 12:19 показывают наши студийные часы. И прямо сейчас я расскажу вам о том, что этот день действительно отличился в истории невероятным количеством событий и праздников в том числе. И я уверяю вас, дорогие друзья, вы точно, 100% будете удивлены. Потому как я удивлена сегодня не меньше вашего. Друзья мои, 14 июля, 26-й год на дворе, день рождения пенсии. Как вам такая история? Да, пенсия, вот сегодня. Если кто-то думал и мечтал, и если кто-то слышал от своего окружения, что «О, как же я хочу на пенсию в лет 35». Друзья мои, сегодня можно причудливо представить, что вы на нее, собственно, и ушли. Если это создаст вам отличное настроение, тогда, пожалуйста, друзья мои, почему бы и нет? Но если вам еще до пенсии очень далеко, и вы следите за своим внутренним и внешним видом, и позитивные мысли из вас просто сыпятся, как из рога изобилия, каждый день, и вы поддерживаете остальных, наверное, вы едите много смородины, правда? Ведь сегодня день смородины в том числе, и об этом я уже упоминала ранним утром, праздник садоводов, дачников и всех ценителей вкусных плодов. Вообще профессиональные проводят, на самом деле, это мастер-классы по выращиванию, конкурсы, кто больше съест ягод, пирогов и варенья из смородины. В общем, глагол есть такой «смородить». Да, на древнерусском языке, кстати, означает источать сильный аромат. Так вот, смородина – один из самых ценных и вместе с тем доступных пищевых продуктов. Так что, друзья мои, вечерком, если растет на вашем участке, вам повезло, вы живете в своем доме, куст смородины, обязательно его сегодня уговорите. Еще сегодня праздник хаоса и беспорядка. Ну, как праздник? Ну, так себе, я бы сказала. В современном мире ежеминутно происходят разные события, потрясения, конечно же, там, сдай отчет, на работу приди во столько, с работы иди во столько, а мы сегодня едем к твоей маме, сегодня приезжает моя мама. Просто какой-то, понимаете ли, стресс. А в этот день пора остановиться и подумать о том, что, друзья мои, жизнь вокруг нас прекрасна, и нужно действительно иметь возможность просто лицезреть все то, что вокруг нас, и делать вывод о том, что ты абсолютно счастливый человек. Так, далее, друзья мои, сегодня праздник стельки. Угу, неожиданно, правда? Для снижения нагрузки на ноги и комфорта движения мы с вами, люди, начали использовать специальные вкладыши в обувь, в честь которых учредили даже торжество, и оно состоится сегодня. Стопа, которую называют вторым сердцем, друзья мои, да, именно так, обладает такими рессорными свойствами, она пружинит при ходьбе, а на подошве, между прочим, находится более 70 тысяч нервных окончаний, которые связывают ее поверхность с отдельными органами и участками тела. Поэтому здоровье, стоп, друзья мои, это наше все. Ну и Всемирный день интеллектуальных игр, тоже напомню, отмечается сегодня. Развитие интеллекта, расширение кругозора способствует множество игр, участие в викторинах, квизов, да, конкурсов. Эрудиция, друзья мои, наше все. Поэтому делайте ставку сегодня на интеллектуальные игры. Обед не за горами, друзья мои, там можно с коллегами и, собственно, поиграть.

0: Погода.
1: По информации Брянского облгидромета, сегодня на Бресте непременная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 25 до 30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Реклама.
0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Самые яркие концерты, самые яркие поездки, самые яркие встречи, что может подарить лето 2026 года. Конечно, то, о чем вы думаете, возможно, то, о чем загадываете. Ну, а если вдруг что-то, половина лета-то уже прошло, не сбылось, друзья мои, загадывайте громче, тогда Вселенная услышит и обязательно все исполнится. Ну уж не знаю, какие у вас планы, но, друзья, у меня планы следующие. В следующий час приветов, поздравлений. Это означает, что теплым приветом, если вдруг кому-то не совсем комфортно в такую погоду, можно согреть словом. И для этого у нас есть целый час. Час приветов и поздравлений. Это означает, что вы можете нам уже заранее отправлять сообщение на студийный чат Вайбера 33-код-399-0011. И можно сегодня договориться так. Не говорить человеку, что ему будет адресован привет и будет озвучен посредством радио. А просто обязательно сделать приемник чуть громче. Именно тот момент, когда мы будем передавать привет, не знаю, вашему близкому, родному, любимому человеку, вашему соседу, может быть, вашим коллегам, целому офису. Обязательно включите потом, знаете ли, телефон на запись, пленочку поставьте, чтобы это видео у вас сохранилось потом в истории, когда будут, может быть, пасмурные какие-то будни в ваших офисах. Друзья мои, вы сможете включить это видео, и пусть все коллеги обязательно улыбнутся. А давайте с этому дню без достатка, друзья мои, потому что чем больше даешь, тем больше получаешь. Правда, тот, кто придумал вот эту метафору, эту форму жизни, не сказал и не объявил нам о том, а когда этот приход самый, когда отдаешь, и вот приходит к тебе обратно, когда это придет? Когда будет пенсия? Сегодня, кстати, день пенсии, если состояние души вам 35, но оно уже такое, сегодня можете так или иначе отметить, друзья мои. Ну и помните, что мы, команда Радио Брест, готовы быть свидетелями вашей зарисовки жизни сегодня, и куда бы вы ни направлялись, дорогие люди, нам с вами по пути берите только самые лучшие треки с собой в дорогу и чувствуйте вайп этого лета.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слушай наших.

самое время, друзья мои, да, действительно, посмотреть на облака и загадать желание, которое, я очень не надеюсь, обязательно сбудется, друзья мои. Стоит ли громко говорить, чтобы слышали? Может быть, да, в каких-то моментах. А иногда надо очень тихо петь колыбельные песни для того, чтобы тебя услышали и сделали этот самый акцент. О, да, Кузнецова Елена. Ну, колыбельная. Слушайте, но я помню эту песню совершенно в другой интерпретации. Ведь вы тоже помните песню «Колыбельная», известная как «Попроси у облаков». Это же первый авторский, абсолютно авторский хит Полины Гагариной, который принес ей когда-то широкую известность. Она написала композицию, между прочим, в 18 лет. Изначально песня была посвящена ее первой сильной такой юношеской любви, но позже лирический смысл композиции стал ассоциироваться с таким, я бы сказала, более глубоким материнским чувством, так как песня стала одной из самых трогательных в ее репертуаре. И написать столь глубокую композицию лирическую в 18 лет, это нужно быть что? Правильно. А тут все, по-моему, очевидно. Нужно быть безумно талантливым человеком и любить дело, которым ты занимаешься. Кстати, Гагарина впервые представила этот трек летом 2005 года на конкурсе молодых исполнителей. Тогда и выступление оказалось триумфальным. Певица заняла на конкурсе первое место. Тогда «Колыбельная» — это именно песня, которая сейчас звучала, но уже в исполнении Кузнецовой Елены. Именно тогда она оказалась триумфальным. Певица заняла на конкурсе первое место, ну а «Колыбельная» мгновенно стала всенародным хитом и визитной карточкой артистки. А вот, кстати, позже, в 2007-м это было, песня вошла в ее дебютный студийный альбом «Попроси у облаков». Он именно так и назывался, друзья мои. Легендарные песни, они не стареют и не канут в лето, потому что вновь прибывшие молодые артисты, которые заявляют о себе со сцены, перепевают их и делают это не хуже Полины Гагариной. Но только вот, знаете ли, посягнуть на этот самый первоисточник исполнения и прочтения этой песни, безусловно, будет сложно. Но, с другой стороны, абсолютно все возможно, друзья мои. Ровным счетом, как и возможно сегодня, и песни, и словом, и приветом удивить своего оппонента, своего коллегу, своего человека любимого, своих детей. В конце концов, посредством весточки в рамках часа приветов, поздравлений, пусть долетит привет до ваших детей, если вдруг они дома, летние каникулы. Таким образом, мама с папой поинтересуются, как проходит 14 июльский день лета у ваших чада. И будет правильно. Далее, друзья мои, двигаемся по нашему плейлисту. Только невероятно крутейшие треки для классного настроения. Ловите!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Вузы Беларуси зачислили около 5600 целевиков. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович, пишет Белта. Всего документы подали более 9000 претендентов. Исходный план выполнен на 90%. Незанятые целевые места, а их около 700, будут переданы для тех, кто поступает по общему конкурсу. Среди популярных направлений у целевиков – инженерно-технические, педагогические, аграрные и медицинские профили. В текущем году подходы к приему по целевым направлениям были усовершенствованы. Во-первых, введено шифрование абитуриентов при сдаче вступительных испытаний. Во-вторых, заказчик должен был заключить договор с каждым желающим до последнего дня приема документов. В-третьих, должен был быть обеспечен конкурс по каждому заказчику кадров, добавил первый замминистра. К другим новостям. В Бресте мужчина остановил супругу от передачи мошенникам 60 тысяч рублей, сообщили в УВД Брестского облисполкома. 45-летняя местная жительница пояснила, что ей позвонили от имени сотрудников Белпочты и попросили сообщить код, который пришел в мессенджере. Следом поступил звонок от якобы сотрудника Министерства связи, который сообщил, что она перевела деньги человеку, находящемуся в уголовном розыске. Звонивший велел перейти по ссылке якобы в канал Национального банка, где с ней связался лжесотрудник банка. Под предлогом необходимости декларирования денежных средств мошенник убедил женщину взять кредит в банке и собрать все личные сбережения. Брещанка подготовила 60 тысяч рублей для передачи злоумышленникам в Минске. Перед поездкой женщина сообщила о ситуации мужу. Он разъяснил жене, что она стала жертвой обмана. Следователями возбуждено уголовное дело.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. С 21 по 23 июля водная артерия региона Брестский Гребной канал станет местом настоящей битвы характеров и скорости. Здесь пройдут областные соревнования по гребле на байдарках и каноэ в рамках Олимпийских дней молодежи. Юные спортсмены 2009-10 годов рождения из Бреста, Пинска, Кобрина, Столина и Березы сойдутся в честной борьбе за звание сильнейших. 21 июля – день открытия. В 14 часов состоится торжественная церемония и первые предварительные заезды на 1000 метров. Вход свободный. И в завершение новости компании. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Грандиозная ярмарка распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20.00. Без покупок вы точно не уйдете. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 26 до 31 градуса. В Барановичах ночью 13-15, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 29-31. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.

0: радио Брест.
1: 13.07. Всем привет. Начало нового музыкального часа. Здесь по-прежнему Юль Майская. Никуда не собираюсь. Вы знаете, на самом-то деле иду, жду в ожидании, конечно же, эфира этого часа и следующего в том числе, потому что сюда присоединится на прямой эфир Юля Колток. У нас сегодня не просто вторник, а безопасный вторник с МЧС. Мы будем говорить о важном, дорогие друзья. Ну а пока до этого, конечно же, будем говорить о не менее важном, о ваших событиях календарных, о ваших жизненных обстоятельствах и, возможно, достижениях, с которыми, конечно же, вас нужно поздравить. И как только вы скажете, что да, вы тот человек, которого можно сегодня поздравить с тем или иным событием, и напишите мне об этом сюда на студийный вайбер, номер которого 33-код 3990011, я с большим удовольствием озвучу ваши сообщения. Поздравлю с удовольствием, конечно же. А еще буду вами гордиться, если вы скажете, а у меня сегодня состоялось вот это, или у меня получилось вот это.

поздравительные сообщения. Если вдруг нет событийного момента, друзья мои, тогда просто можно передать пламенный привет, музыкальный привет и самый честный привет от души для того, чтобы поддержать того человека, кому это все дело будет направлено. Вообще, вы знаете, во внимании, на самом деле, мы с вами очень-очень нуждаемся. И когда нежданно-негаданно откуда-то прилетает такое внимание в виде приветика посредством радиостанции, это очень приятно людям всегда. Я наблюдала за лицами, когда звучит имя человека, ему передают персональный привет через радио. О, тут улыбка не заставляет себя ждать. Это такие самые приятные эмоции, которые могут быть и которые вам не стоят ничего, чтобы создать для другого человека. Поэтому делайте это прямо сейчас. Час приветов и поздравлений стартует. 33-код 3990011, смс-портал 9900. Озвучила цифры, жду обратной связи. Всем привет!

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай холодильник «Хайер» с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио Брест.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Радио Брест.
2: Третий код 3990011, номер студийного вайбера. Друзья мои, успейте возможность заиметь такую, как написать нам сюда, на эти циферки. Попадете к нам в чат вайбера Радио Брест. И здесь мы, конечно же, очень уважительно, тепло и даже где-то лично относимся к вашим посланиям и сообщениям. Очень бережно зачитываем и прямо сейчас это сделаем с большим-большим удовольствием, друзья мои. Хочется, чтобы у вас сегодня обязательно все получилось. Но а если день не совсем хорош, так как вы бы хотели с самого утра и планировали в том числе, нужно внести маленький корректив, друзья мои. Нужно просто услышать свои имена, имена своих коллег, родных, близким посредством радиостанции. Если мы звучим где-то сейчас в вашем окружении, напишите нам, озвучу сообщение с большим удовольствием, личный привет вам передам и посмотрите, как улыбка у вас и абсолютно у всех окружающих появится на лицах. Ну что, проверим, да? Проверим это дело. Прямо сейчас сообщение прислал нам Эдуард. Эдуард, здравствуйте. Спасибо за огромное, за обратную связь. Вот что пишет Эдуард. Добрый день. Поздравьте, пожалуйста, сегодня Арину Безмен из Иваново с 18-летием от мамы и папы, сестры Киры. Значит, Евгения, Евы, бабушек, дедушек из Иваново и Лунинца, а также тети Иры с мужем Демьяном и крестного Ивана, в общем-то, а также группы D23 Пинского педагогического колледжа. Это невероятная компания собралась отметить, в общем-то, 18-летие Арины. Это потрясающе просто. Ну, и Эдуард так написал мне. Эдуард, спасибо за доверие, написал. Вы там сами слова подберите, да, с поздравлением. Эдуард, спасибо за возможность поздравить сегодня Арину из Иваново с 18-летием. Аринушка, поздравляем, желаем вам много красивых платьев, много влюбленных взглядов от противоположного пола. Много не надо. Парочку настоящих преданных друзей, которые не подведут никогда в самые трудные минуты. И, конечно же, море впечатлений мы желаем вам и, знаете ли, радоваться каждому дню. А на самом деле, Арин, вам только 18. Радоваться и радоваться. Ой, до 40 лет можно радоваться. Не хочу. В общем-то, знаете ли, как у нас есть рубрика «Что не день, то праздник». Вот в вашем возрасте все так и есть. Пусть обязательно мечты сбываются, пусть обязательно все получится. Если вы сделаете ставку на эту жизнь и, может быть, планируете стать каким-то вау-человеком, я вас в этом обязательно поддерживаю. Пусть обязательно все исполнится. Ну, а с такой командой, которую я вот только что перечислила, вот о которой мне сообщил Эдуард, знаете ли, у вас обязательно все здесь и случится. Спасибо огромное, Эдуард, за это сообщение. Всей компании «Честной», которая была перечислена в сообщении, большой привет. И очень хочется надеяться, что во время озвучивания этого сообщения и моего пожелания для Арины вы улыбнулись. Если так, тогда обязательно напишите. Мне важно это знать. В общем, Арин, с днем рождения. Пусть все будет хорошо.

0: ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диалисти 5-26. Подробности на 7 карат. КБ или по телефону плюс 7529-6879-77-78.
3: Погода.
4: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области ночью составит от 13 до 18, а днем от 26 до 31 градуса. В Барановичах ночью 13-15, а днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 29-31 градус. В Бресте ночью 15-17. О днем 29-31 тепла.
5: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио «Брест».

не стоит любви избегать, если это чувство накрыло вас этим летом, друзья мои, отдайтесь ему полностью, потому что нет ничего важнее любви между людьми, друзья мои. Любовь, она ведь тоже может быть разной, правда? Любовь романтическая, любовь дружеская, любовь родных и близких, она абсолютно окрашена абсолютно разными формами, но тем не менее, друзья мои, когда в душе человека поселяется это самое чувство любви, о нем хочется кричать, и о тех, кого вы влюблены, тоже хочется рассказывать. Не сдерживайте себя. Сделайте это посредством часа приветов и поздравлений здесь, на самой позитивной радиостанции страны. Радио Брест. Я жду ваши послания. 33-код-399-0011. Вот сюда. Пишите, озвучу с большим удовольствием. Вероника сообщение прислала. Вот, только что прилетела. Здравствуйте. Передаю привет любимому и самому родному человеку Гаврилову Илье. Я тебя очень сильно люблю. Очень скучаю по тебе. Мне тебя очень не хватает. Жду с нетерпением нашу встречу. Целую крепко, обнимаю безумно. Люблю тебя, родной мой. А вот кого поселилась любовь-то в сердце, да, у Вероники. Это очень чувствуется через ее слова. Это очень-очень здорово и круто. Так, далее, друзья мои. Оу, какое классное сообщение. А еще круче фото, которое здесь появилось. Абонент, чей номер заканчивается на следующие цифры. 9253. Кардан. Так, подписан ник. Кардан 118. Пишет. Всем привет с Льняных морей Пружанщины. Передаю розовый привет Белозерск для Катюшки. Чукаченко, я хоть правильно сказала? Ударение правильно поставила? Позагорай и за меня. Написал, видимо, небезразличный человек вам, Екатерина. Главное, сильно не поджаться. Хорошего настроения в отпуске. Скучаю. Обнял твой Бука. Вот так вот. Бука Куси. Это значит в окончании такого. Классно. Посмотрите все-таки, как мы вдохновляем женщин и наших мужчин. Вот человек в поле с Льняных морей Пружанщины нам написал. Фото из трактора. Я все правильно говорю. Нам выслал. Вот такое ощущение, что я сейчас сижу в кабине вашей вместе с вами, а не здесь, в студии прямого эфира, и вижу эту невероятную красоту нашей страны, с наших полей, прямо здесь и сейчас. А вот, как истинный мужчина, Катюша, вам позволительно загорать, отдыхать, наслаждаться жизнью, как женщине, которую любят, пока мужчина зарабатывает. И это все правильно, друзья мои. Абсолютно нормальная форма существования. Мы вдохновляем, вы зарабатываете, дорогие мужчины. Ну, а кто сказал, что будет легко, да. Но, да, именно любовь дает нам такую возможность существования друг с другом, и это невероятно круто. Спасибо, друзья мои, за обратную связь. Все, вам еще раз летит огромный летний привет. И напомню, что до окончания этого часа приветов и поздравлений остается времени не так много. Поэтому по-прежнему жду ваши послания. Возможно, та Катюша самая, которая поджаривается где-то сейчас и загорает. Ну, захочет передать привет из Белозерска, кто его знает. 33-код-399-0011. Студийный чат Вайбера активен для ваших посланий. Озвучу с большим удовольствием. Удовольствием.

утро. Мы абсолютно без остатка знаем, кто здесь с нами. Классные люди, да, которые слушают любимую радиостанцию. 13:51 минута. Те, которые возвращаются на свои рабочие места уже после обеденного перерыва. Немного отдохнувшие, немного счастливые. Конечно же, вкусив то самое вкусное, на что рассчитывали, немного сонливые. Да. Эксперты уверяют, что если только мы что-то вкусненькое получаем во время обеденного перерыва в организм, приходит та самая детская сонливость. И вот здесь, наверное, в этот период мы начинаем вспоминать, как хорошо было в детском саду. Правда, когда наступал законно, абсолютно, послеобеденный сон на протяжении 2 часов, ты, собственно, спал, ни за что не нес ответственность, только играл, ел, любил, дурачился. Эх, как хорошо в детстве, да? Еще раз напомним мы нашим детям, которые сейчас проводят летние каникулы, так вот для того, чтобы они были безопасными, друзья мои, эти самые летние каникулы, да и вообще мы с вами, взрослые, так или иначе, были предельно внимательны по отношению к своим детям, выполняли свои родительские обязательства, навещая детей в летние лагеря, в том числе, если кто-то у кого-то отдыхает где-то, тот же лагерь «Орленок», друзья мои, я знаю, что Юля Колток вернулась с лагеря «Орленок», там МЧС проводила невероятную информационную кампанию среди детей, которые оздоравливаются в лагере «Орленок». У нас тут от Бреста недалеко, и совсем скоро она появится в студии прямого эфира для того, чтобы рассказать все подробности. Вот, вы обязательно дождитесь. Ну, а пока в окончании этого часа, друзья мои, я еще зачитаю пару ваших сообщений, ну и, безусловно, передам большой привет каждому из вас. Итак, друзья мои, вот сообщение прилетело от Елены, она пишет: «Здравствуйте, привет из Барановичей, хочу передать привет своему мужу Станиславу и сказать, что я его очень сильно люблю, а еще поздравить его с днем рождения. Да, ему сегодня 45, и выглядит он как та самая пресловутая баба-ягодка опять». Ой, Елена, чувство юмора, а это, конечно, невероятно. Пожелать ему хочу здоровья и сказать, что он самый надежный мужчина в жизни, из которых есть в вашем окружении, я так понимаю, да, Елен? Ну что, а как зовут хоть мужа? А, вот, Руслан мужа зовут. Руслан, ну с днем рождения, иметь такую прекрасную Елену, ладно уж, что Людмилу, Елену в женах с таким классным чувством юмора, мне кажется, тогда абсолютно любой будний день нипочем, и это очень-очень здорово. Так, вот еще. Здравствуйте. Передаю привет своему коллеге Павлу Ивановичу и поздравляю его с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, отличного настроения и грандиозных успехов во всех делах. Пусть этот день принесет только позитив. Сообщение от Сергея. Вот чем занимались в обеденный перерыв, да? Праздновали день рождения коллеги. Это очень здорово. Поздравляем от души и желаем обязательно исполнения всех ваших самых заветных желаний. Ну что, друзья, так и хочется сказать: музыку в студии. И непременно я сделаю волшебное нажатие своим пальцем для того, чтобы здесь, в эфире «Радио Бреза», играли только самые классные треки для классных людей. Не разлетаемся, не убегаем, услышимся в следующем часе.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Оршанский район Витебской области раскритиковал недостаточную динамику по снижению падежа крупного рогатого скота, передает Белта. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил о ситуации в сельском хозяйстве в целом, а также непосредственно в животноводстве. Есть тенденции к снижению уровня падежа, но результаты пока нельзя назвать удовлетворительными. Вы топчетесь на одном месте, вы меньше процента минусуете за полугодие. По итогам года посмотрим, жестко заметил Александр Лукашенко. Министр также рассказал о заготовке травяных кормов и сенажа. По сравнению с прошлым годом, аграрии идут со значительным опережением. Урожай хороший, но Александр Лукашенко высказал критику в связи с недоработками, которые он видел по пути в Оршанский район. Например, местами сильно заросшие поля. Президент Беларуси в ходе посещения молочно-товарного комплекса «Устинский» и предприятия «Устьянан Беларуси» констатировал, что реализация проекта по созданию отечественной красной породы молочного скота идет слишком медленными темпами.
2: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота, красной датской. Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании вы закупили скот красной породы и пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Затем началась эпопея. С кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти, но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии. 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов. Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что же все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия, и за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто его знает?
3: Такими темпами, да.
2: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет. Что происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент, хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, это второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина, и надо поставить раз и навсегда точки над «и».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Пинском районе обновят 2 учреждения образования по программе развития районов Припятского Полесья, сообщили в райисполкоме. На капитальный ремонт Центра творчества детей и молодежи в деревне Пинковичи из бюджета направлено 2,5 миллиона рублей. Во время капремонта строители демонтировали старые конструкции, по сути остались только стены. Все остальное будет новым, отделка внутри и снаружи, кровля. Будет приобретена новая мебель, планируется завершить работы к 10 августа. Специалисты занимаются заменой коммуникаций, системой освещения, созданием безбарьерной среды, обустройством территории. Предусмотрена также реконструкция Плещицкой средней школы. Намечено, что в следующем году специалисты разработают проектно-сметную документацию. И в завершение. Брестские пограничники завоевали серебро пограничных игр 2026 в стрельбе из табельного оружия. Республиканские соревнования проходили в Гродно и собрали более 200 участников в составе 13 команд. В течение 6 дней спортсмены состязались в служебном биатлоне, пограничном троеборье, стрельбе из табельного оружия и рукопашном бою. Брестские пограничники достойно проявили себя в стрелковой дисциплине, заняв второе общекомандное место. Также в личных зачетах отличились еще несколько военнослужащих Брестской пограничной группы. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 26 до 31 градуса. В Барановичах ночью 13-15, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 29-31. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Всем добрый день, кто по-прежнему вместе с нами продолжает коротать это время. И сегодня в рамках этого часа мы сделаем это с пользой, потому что на календаре 14 июля, вторник, а это значит, пришло время для нашей традиционной рубрики «Безопасный вторник с МЧС». И сегодня, как ранее я уже анонсировала, старший инспектор сектора информации и общественных связей Брестского областного управления

0: В Альманах прямо на улице перевернулся грузовик. Водитель оказался заблокирован в кабине транспортного средства. Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего и передали медикам. Спасенного госпитализировали.
1: Ну, слава богу, что успели спасти. А вот из Брестского района новости, вы, Юля, тоже трагические. 10 июля в деревне Алюта на искусственном водоеме тонул молодой мужчина. 1992 года рождения, но совсем же молодой парень.
0: Да, это огромная трагедия. Вызов поступил поздно вечером. Спасатели извлекли тело из воды, но было уже поздно. Вода не прощает ошибок. И каждый радиослушатель должен помнить, что для того, чтобы избежать несчастных случаев на воде, нужно купаться только на оборудованных пляжах, где есть спасательные посты. Никакого алкоголя перед заходом в воду. И забудьте про ночные купания. В темноте вам никто не сможет помочь. Вас просто не увидят.
1: Да, правила простые, казалось бы, но почему-то о них мы забываем. Ну, раз уж мы, Юля, заговорили о профилактике, давайте вернемся все же к пожарам. 16 возгораний за неделю. Как защитить свой дом?
0: Первое и самое главное – установите дома автономный пожарный извещатель. Он стоит копейки, но его громкий звук разбудит вас даже при небольшом задымлении ночью. Также не перегружайте электросеть, не оставляйте плиту без присмотра и будьте предельно осторожны с огнем. Ну и, конечно, помните, что номера службы спасения в случае чрезвычайной ситуации 101 или 112.
2: Безопасный вторник. Сам час. Слухай наших.

0: Реклама.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле. Собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Итак, мы продолжаем наш эфир, и сегодня мы затронем тему, которая касается абсолютно каждого. Нас окружают десятки электронных помощников, смартфоны, планшеты, умные часы, пауэрбанки, роботы-пылесосы. Мы настолько с вами, люди, привыкли к ним, что перестали видеть в них источник повышенной опасности. А здесь Юля Колток в рамках безопасного вторника с МЧС всегда нам об этом напоминает. И забывать об этом не стоит. Забытые в розетке зарядка или безобидный звонок во время непогоды могут действительно обернуться настоящей катастрофой. Сегодня с гостем студии мы расскажем, как не стать жертвой собственных гаджетов. Юля, вам слово.
2: Да, тема действительно актуальная. Технический прогресс идет семимильными шагами, а вот культура безопасности людей, к сожалению, за ним не успевает. Мы фиксируем десятки пожаров, причиной которых становится банальная халатность и нарушение правил эксплуатации электроприборов. Люди относятся к смартфонам как к безопасным игрушкам, забывая, что внутри любого современного гаджета находится литий-ионный аккумулятор, устройство с высокой плотностью энергии, способное при определенных условиях превратиться в источник серьезной опасности.
1: Юль, ну давайте начнем с самой распространенной привычки. Я уверена, что многие из наших радиослушателей сейчас узнают в этом себя. Мы зарядили телефон, сняли его с провода, а сам зарядный блок так и остался торчать в розетке. Распространенная ситуация. Телефона-то на нем нет. Потребление энергии вроде бы тоже, но неужели этот пустой блок действительно представляет реальную угрозу для дома?
2: Такое поведение – это одно из самых опасных заблуждений. Зарядное устройство, оставленное в розетке, постоянно находится под напряжением. Даже когда телефон не подключен, блок потребляет так называемый ток холостого хода. Он работает, а значит, нагревается. Теперь представьте ситуацию. Вы ушли на работу, оставив зарядку в сети. В этот момент происходит резкий скачок напряжения в многоквартирном доме. Это обычное дело. Компоненты блока не выдерживают, происходит короткое замыкание. Пластик мгновенно плавится, и раскаленные капли падают на ковер, обои, шторы или мебель. Пожар начинается за считанные секунды, поэтому нужно запомнить правило. Зарядился прибор, вымейте блок из розетки. Это должно стать таким же автоматическим действием, как поворот ключа в дверном замке.
1: Ну хорошо, а если говорить про сам процесс зарядки? Многие привыкли действительно ставить телефон на зарядку перед сном, именно чтобы к утру он был заряжен за ночь, он точно зарядится на 100%, а утром мы получаем готовый к работе гаджет. Это же удобно, но это же опасно.
2: Да, это опасно. Ночная зарядка – это еще один огромный фактор риска. И опасность здесь двойная. Во-первых, современные смартфоны поддерживают функцию быстрой зарядки. При этом выделяется очень большое количество тепла. Телефон сильно нагревается. Если в этот момент он лежит на тумбочке – это полбеды. Но подростки и многие взрослые часто кладут заряжающийся телефон на кровать, под подушку или под мягкий плед. Подушка работает как теплоизолятор. Гаджет не может охлаждаться. Аккумулятор раздувается и происходит его взрывное горение с выделением токсичного дыма. Человек в этот момент спит и может просто не проснуться от отравления газами. Во-вторых, оставляя прибор на всю ночь, вы физически не можете контролировать процесс. Если с аккумулятором что-то пойдет не так, вы узнаете об этом слишком поздно. И мой совет – заряжайте гаджеты только вечером, когда вы бодрствуете и находитесь в этой же комнате. Заметили странный запах, сильный нагрев или треск – немедленно обесточьте розетку.
1: Ну, хорошо, если с домашней, вот, наверное, да, безопасностью все предельно ясно и понятно, да, скажем так, давайте перенесемся на улицу. Лето, пора гроз, и вокруг мобильных телефонов в непогоду ходит много-много очень мифов. Давайте, вот, Юль, все-таки попытаемся сейчас в этом выходе разобраться-то на самом деле, нужно ли отключать смартфон во время сильной грозы.
2: Сразу успокою радиослушателей. Полностью отключать мобильный телефон во время грозы не требуется. Современные смартфоны безопасны для использования. Они сделаны в основном из пластика и стекла, не притягивают молнию и не создают условий для ее удара.
1: То есть, сам по себе гаджет в кармане, по сути-то, не опасен, правильно? Откуда тогда взялся этот страх, который распространяется среди людей с огромной силой?
2: Опасность возникает не из-за самого телефона, а из-за действий и местонахождения человека. Например, если вы держите телефон в руках и стоите в чистом поле или на возвышенности, в таком случае ваше тело становится самым высоким объектом на местности. В подобной ситуации риск поражения молнией повышается именно из-за положения человека, а не из-за гаджета.
1: Хорошо. Какое тогда главное правило, Юля, для тех, кого гроза застала на открытом воздухе?
2: Главное правило – не пользоваться телефоном на улице, особенно во время разговора, если поблизости нет надежного укрытия. Лучше спрятаться в здании или автомобиле.
1: Ну, а если человек уже находится дома, в безопасности, можно ли сидеть в соцсетях и звонить во время грозы на улице?
2: В помещении мобильный телефон можно использовать без ограничений, но помните о других мерах предосторожности. Во время грозы стоит избегать проводных устройств, не пользоваться телефонами, которые стоят на зарядке, и не находиться рядом с окнами.
1: Наш разговор, знаете, получился каким-то серьезным, даже устрашающим, но я вместе с тем надеюсь, что наши слушатели делают правильные выводы по тому, как эта программа для их же безопасности и создана. Давайте, Юля, подведем краткий такой итог. Сформулируйте, пожалуйста, правила безопасности, которые нужно запомнить раз и навсегда.
2: Во-первых, никогда не оставляйте зарядные устройства в розетке без присмотра. Отключайте их сразу после окончания зарядки. Второе. Не заряжайте технику ночью и не кладите гаджеты под подушку, на кровати или вблизи легко воспламеняющихся предметов. Третье. Используйте только сертифицированные устройства и кабели. Откажитесь от использования поврежденных или вздутых аккумуляторов. Ну и, конечно же, во время грозы дома отключайте зарядные устройства из сети и не пользуйтесь гаджетами, которые подключены к розетке. Помните, безопасность начинается с нас самих. Потратить одну секунду на то, чтобы достать зарядку из розетки – это нулевое усилие, которое гарантирует спокойствие вам и вашей семье.
1: Ну вот я уверена, что после слов Юли Колток сегодня многие из нас пересмотрят свои бытовые привычки.
0: Безопасный вторник. Сам час.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области составит ночью от 13 до 18, а днем от 26 до 31 градуса. В Барановичах ночью 13-15, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 29-31 тепла. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31 градус.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слушай наших.

Радио Брест.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Напомню, что сегодня у нас в гостях старший инспектор сектора информации и общественных связей Брестского областного управления МЧС Юлия Колток. И мы продолжаем полезную беседу для вас, уважаемые радиослушатели. За окном лето, время каникул, отдыха и повышенного внимания к детской безопасности. Именно этой теме посвящена большая республиканская акция МЧС «Безопасные каникулы». И буквально сегодня в оздоровительном лагере «Орленок» развернулся по-настоящему такой масштабный, я бы сказала, праздник безопасности, по-другому и не назовешь. Юля, расскажите, как прошел этот день для ребят.
2: Было очень жарко и невероятно интересно. Мы объединили усилия с коллегами из столицы, а также с представителями Белорусского добровольного пожарного общества, представителями ОСВОД и Красного Креста. Наша главная цель – подарить детям незабываемый день и при этом в доступной игровой форме обучить их жизненно важным правилам безопасности.
1: Ну, знаю, что вы приготовили для ребят нечто такое особенное. Сколько локаций работало сегодня в лагере?
2: Порядка 13 тематических площадок работало для ребят. И это не просто в формате лекции все было, а полный интерактив. Например, в мобильном центре безопасности, это такой специальный обучающий комплекс, каждый ребенок смог пройти экспресс-тур по основам безопасности. Для любителей технологий мы развернули VR-зону «Спецотряд 112. Особая миссия», где с помощью виртуальной реальности дети моделировали правильные действия в чрезвычайных ситуациях.
1: Ну, это невероятно здорово, такая виртуальная реальность от МЧС. Это, оказывается, реально, да и мощно еще, к тому же. Ну, а какие еще испытания ждали ребят? Наверняка было много активностей.
2: Конечно, работал тренажер «Обойди опасности» на координацию и логику. На рубеже метки стрелок ребята проверили свою точность, они сбивали мячи из стоек, водой и ствола высокого давления. Также мы показали в действии гидравлический инструмент. А для самых смелых работала локация «Дымовой лабиринт», где в условиях сильного задымления нужно было правильно сориентироваться и эвакуироваться.
1: Ну, честно скажу, звучит как настоящий квест-фестиваль, правда, очень масштабный. А что подготовили ваши, Юлия, коллеги из других ведомств?
2: На посту ОСВОД прошел мастер-класс по спасению на воде и алгоритмам первой помощи при утоплении. На площадках Красного Креста и ДПО ребята научились оказывать первую доврачебную помощь и пользоваться огнетушителями. Ну и, конечно, развернулась выставка нашей современной аварийно-спасательной техники и экипировки. Все можно было потрогать, рассмотреть, примерить, посидеть за рулем.
1: Да, представляю, знаете ли, вот такая вот история, когда так или иначе отправил ребенка в оздоровительный лагерь, правда? А там не только оздоравливаешься и наслаждаешься летом, а еще принимаешь участие в настоящем квест-фестивале. Это же невероятно круто. Представляю, что дети были в восторге, да, и остались в восторге. Кто помогал вообще создавать атмосферу праздника?
2: Ну, конечно, особую атмосферу для детей создавали тематические ростовые куклы, которые развлекали детей, ну и, конечно же, с ними получались классные фотографии на память о этом мероприятии. Ну, а в самом финале всех участников ждала долгожданная водная феерия. В общем, все остались довольны и повторили правила безопасности.
1: Это здорово, и скажу вам, что действительно получилась-то настоящая, что ли, феерия. Правда, прекрасное событие. Спасибо вам, Юлия, и вашей команде за вашу работу, вашим коллегам и за то, что делаете безопасность детей такой увлекательной. Друзья, напомню, масштабное мероприятие МЧС прошло в лагере «Орленок» прямо сегодня. Ну, а мы продолжаем наш эфир и вернемся совсем скоро.
0: Безопасный вторник. Сам час.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Итак, мы продолжаем. Здесь Юля Колток, и мы говорим о важном, что касается каждого, уважаемые радиослушатели. Юля, ну что, семинар «Один день с МЧС» называют вообще главным экшеном этого лета. Расскажите подробнее, что это за проект и почему блогерам и журналистам, представителям СМИ нельзя его пропустить?
2: В этом году практический семинар пройдет 21 июля на базе Университета гражданской защиты МЧС. Журналистам и блогерам предстоит пройти ряд испытаний на 10 интерактивных площадках, чтобы отработать реальные навыки безопасности и четкие алгоритмы действия в ЧС. Главная фишка в том, что это не скучная пресс-конференция. Вы не просто увидите работу спасателей со стороны, вы сделаете все это сами и сможете рассказать аудитории зрелищно и достоверно.
1: Но могу сказать, что звучит очень-очень, знаете ли, масштабно и очень интересно с ваших слов, что именно, Юль, ждет прессу на полигоне университета.
2: Программа включает выезд по тревоге, деблокировку пострадавших при дорожно-транспортном происшествии, тушение пожаров, эвакуацию и оказание первой помощи. Также в плане демонстрация аварийно-спасательной техники, примерка альпинистского снаряжения и прохождение спортивных испытаний. Организаторы снова подготовили для журналистов и блогеров уникальные испытания, которые никого не оставят равнодушным.
1: Ну, что я могу сказать? Настоящий краш-тест, что ли, да, для медиа? Угу. Это, знаешь ли, проверьте свои способности на деле, представители, правда, СМИ?
2: Да.
1: А будет ли время пообщаться со спикерами и коллегами?
2: Обязательно. Помимо практики, участников ждет живое общение с опытными спасателями. Также на площадке можно будет познакомиться с ведомственными журналами. Служба спасения, юный спасатель, промышленной безопасности и медиабрендом студия 112. Я думаю, что представители СМИ и блогеры вдохновятся реальными историями и получат эксклюзивный материал для репортажа или контента. День будет эмоциональным и динамичным. Не упустите шанс почувствовать себя героем-спасателем и создать контент, который по-настоящему зацепит аудиторию.
1: Ну, слушайте, это правда невероятно круто. Уже хочется прям самой кредитоваться на все это важное и полезное дело, правда. Как, кстати, Юлия, коллегам попасть на проект?
2: Для участия требуется предварительная регистрация на официальном сайте МЧС 112.by. Подать заявку можно строго до 15 июля, то есть у вас остался день. Но учтите, количество мест ограничено, поэтому не откладывайте на последний момент.
1: Ну да, тот, кто любит это делать, не откладывайте на последний момент. Повторю я за Юли. Коллеги, адрес сайта запомнили, да? 112.by. Время пошло, да? Давайте заявки подавать будем прямо сейчас вместе, коллегиально. Юль, ну что, спасибо за подробности, но я прощаюсь с вами и традиционно вам слово.
2: Берегите себя и своих близких. В случае чрезвычайной ситуации звоните 101 или 112.
0: Безопасный вторник. Сам час.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил выработать программу по разведению в Беларуси красной породы коров, где были бы прописаны четкие обязательства и показатели. Об этом он заявил, посещая сельхозпредприятие Устье в Оршанском районе, где занимаются этим вопросом.
3: Надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить. В общем, целая программа, чтобы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле... Вот Ленинсфан говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
4: Нет.
3: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, выбытие. Модное слово. Это хорошо. А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые, они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Я считаю, что все плохо пока. Поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план, и как раньше соцобязательство, и ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
0: Новости.
2: Сегодня в Витебске стартовал 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар». Он продлится по 20 июля и соберет гостей на трех главных площадках. В международном детском музыкальном конкурсе в концертном зале «Витебск» за единственный гран-при поборются сегодня юные артисты из 19 стран. Открывать программу выпала участница из Эстонии. А честь Беларуси на конкурсе отстоит брестская школьница Елизавета Цуприк, выступающая под псевдонимом Лизавета. На площадке Центрального спортивного комплекса фестивальный марафон сегодня откроет рок-концерт. А на улице Кирова развернулась традиционная ярмарка «Славянский калейдоскоп». Более 100 участников представляют керамику, одежду, бижутерию и изделия народных промыслов. И в завершение. Ограничения на посещение лесов действуют в двух районах Брестской области – Жабинковском и Кобринском. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза, где оперативно обновляются данные о ситуации в лесах и введении мер ограничительного характера. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. С новостями знакомятся Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 26 до 31 градуса. В Барановичах ночью 13-15, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 29-31. В Бресте ночью 15-17, днем 29-30.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
4: Погода.
5: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 26 до 31 градуса. В Барановичах ночью 13-15, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 29-31. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.
1: Реклама.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой?
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
9: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился со стратегией развития АПК Витебской области. Во время рабочей поездки главы государства в Оршанский район председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник доложил о работе с инвесторами в сельском хозяйстве, реализации новых проектов с совокупными инвестициями почти в 1 миллиард рублей. В числе инвесторов агрокомбинат «Дзержинский», открытое акционерное общество «Савушкин продукт», Горецкий пищевой комбинат, компания «Серволюкс». Александр Рогожник также рассказал о заготовке кормов, видах на урожай и подготовке к уборочной кампании. В этом году область значительно увеличила площади под кукурузу и заготавливает травяные корма с большим опережением. Есть прирост и по показателям в животноводстве. Президент Беларуси ознакомился с перспективами сотрудничества Витебской области с Андижанской областью Узбекистана. В рабочей поездке главы государства в Оршанский район принял участие хаким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов. Планы сотрудничества реализуются в развитии договоренностей президентов двух стран. Речь идет об инвестициях в различные сферы и приглашении на работу в Беларусь граждан Узбекистана. Накануне прибыли 250 человек, всех распределили. Дополнительно договорились о приезде в регион еще 5000 человек из Андижанской области. Договоренности предусматривают предоставление узбекской стороне в 7 районах 10 помещений для откорма бычков, а также выделение под это 8000 гектаров сельхозугодий.
2: И мы договаривались, что это будут и наши, и их люди, в зависимости от того, сколько там надо людей. И мясо вы можете хоть самолетом, хоть вертолетом, живым весом, замороженное и прочее, переработать и отправить туда. Значит, надо взять под контроль экономику. Потому что для него главное люди вырастить мясо. А для него тем более. А надо понимать экономику, потому что, ну какой смысл? Умный человек, он это прекрасно понимает. Какой смысл для Витебской области? Что Витебская область от этого получит? Вот это надо четко просчитывать, чтобы мы не наобещали Узбекистану непонятно что. Ну я говорю, он земной человек, понимает.
0: Новости.
1: 17 по 19 июля на полигоне под Брестом возле поселка Муховец пройдет 10-й по счету внедорожный фестиваль «Брест Джип Фест 2026». По традиции, главной частью мероприятия станут захватывающие гонки преследования по бездорожью. Каждый раз маршрут меняется, а участникам на своих авто придется преодолевать водные преграды, естественные и искусственные препятствия. Автотехника разделена на несколько категорий. Праздничная программа начнется с парада внедорожников и проезда колонны от Брестской крепости до полигона. В течение двух дней будут проходить конкурсы, выступления приглашенных артистов, дискотеки. Последний день фестиваля посвятят конкурсам на выживание. С 19 до 21 часа пройдет финальное награждение победителей, а в 22 часа торжественное закрытие фестиваля. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 26 до 31 градуса. В Барановичах ночью 13-15, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 29-31. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.

0: Добрый вечер, дорогие друзья, зовут меня Алексей Лихович, ближайшие 3 часа мы проведем вместе с вами, у нас для вас очень много интересной и полезной информации, просто так для хорошего настроения и просто так для того, чтобы переключиться уже с того самого рабочего настроения, 1 час остался у многих, до состояния настроения как раз-таки можно будет насладиться вечером и не прям сразу идти домой, а где-нибудь пройтись, прогуляться и просто насладиться замечательным летним вечером. Ну а по части информации я сегодня поведаю вам о триумфальном возвращении Рианы на сцену впервые с 2024 года в рамках рубрики Music Box. Также Радио Компас поможет нам почувствовать славянский базар на вкус. Как это произойдет? Самое главное, не переключайтесь, узнаете. Расскажу про советы психологов, как не воспринимать хейт, как интернет-магазины позволяют шопоголикам избавиться от зависимости, ну а для кошатников расскажу, кошки умываются к гостям, что еще эти животные могут рассказать о будущих визитерах. А вот уже совсем скоро в рубрике «Водительский комитет», такая рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов, расскажу про тот самый полный reset, как правильно перезагрузить мозг автомобиля и когда этого делать категорически не стоит. Одним словом, оставайтесь, самое интересное и хорошее впереди, а что у нас по части музыки, совсем скоро красавица-брещанка Ангелина Питер. Чуть пораньше Эдвард Майя, Денис Форст и Силуэт. Объединение романтики и танцевальной музыки Мартин Гаррикс и Эд Ширан Repeated буквально через композицию и рекламу.
1: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Неожиданно загоревшийся на приборной панели индикатор Check Engine, если не вывешивает, то раздражает многих водителей. Тем более, когда шофер понимает, что вспыхнул он не по причине каких-то серьезных проблем с движком, а после посещения, скажем так, ранее незнакомой АЗС, а то и как итог проезда по мерзкому ухабу. При этом для того, чтобы погасить чек, совсем не обязательно обращаться в автосервис. Можно и самому, если, конечно, подойти к вопросу с умом и понимать все последствия вмешательства в мозги авто, которые, как мы выяснили, могут оказаться совсем не безобидными. Перезагрузка автомобильного компьютера, известного как ESM или EBU, во многом схожа с перезагрузкой смартфона. При этом есть несколько вариантов обновления того самого мозга транспортного средства, от простого отключения аккумулятора до полноценной перепрошивки. Но прежде чем решиться на любой из этих шагов, нужно четко понимать, что подобный резет актуален только при действительно случайном сбое в электрике и электронике, осознанном стирании ошибок и гашении того же Check Engine в вышеописанных ситуациях или после ремонта. Также сброс актуален после замены, особенно самостоятельной, тех или иных датчиков, предохранителей, аккумулятора и так далее. И если уж по гамбургскому счету, то сброс автомобильного компьютера – это как перезагрузка смартфона. Однако простая процедура может помочь устранить лишь кратковременный сбой в системе, но не исправит серьезные механические неисправности при их реальном наличии. Если, например, вышел из строя физический компонент транспортного средства типа компрессора, кондиционера, сброс EBU не заставит его снова работать. И этот нюанс тоже нужно понимать и учитывать, прежде чем тянуться своими ручками к проводам и разъемам. Так как и тот, что чистка автомобильной головы впоследствии может вам дорого обойтись. Ведь, согласитесь, стирание даже пустяковых ошибок способно запросто уничтожить ценную диагностическую информацию, которая однажды может понадобиться мастеру СТО для точного определения причины той или иной неполадки и ее надежного устранения. Поэтому еще раз предупредим, не запускайте процедуру стирания, если на 100% не уверены в ее необходимости. Но уж если решились, то, наверное, знаете, что универсальной инструкции по сбросу ошибки EBU не существует. Тут все зависит от марки и модели транспортного средства. Но самый простой распространенный метод – отключения аккумулятора. Это так называемая быстрая перезагрузка, схожая с принудительной перезагрузкой смартфона, который не отвечает. Процесс включает в себя полное выключение зажигания, отсоединение отрицательной и минусовой клеммы аккумулятора и, внимание, 10-15-минутное ожидание, пока все лишние токи не стекут. Ускорить сброс остаточного напряжения, кстати сказать, поможет нажатие на педаль тормоза. Затем вы подключаете АКБ и запускаете мотор. Второй способ так называемой чистки – это извлечение на несколько минут из монтажного блока предохранителя, отвечающего за EBU, руководство по эксплуатации авто вам в помощь при его поиске. Это действие похоже на принудительную перезагрузку зависшего телефона, поскольку напрямую отсекает питание управляющего модуля. Третий и наиболее сложный метод – использование диагностического сканера. Простенькую бытовую версию прибора можно купить в любом автомагазине, но все же лучше доверить сей процесс профессионалу, поскольку тут речь идет уже о полном сбросе настроек. Это действие эквивалентно полной очистке операционной системы и ее переустановке на мобильнике. Короче говоря, сброс EBU – полезный в некоторых случаях инструмент, но он не заменяет ремонт. Выбор метода зависит от сложности проблемы и марки автомобиля. Используйте его с умом, а в сомнительных случаях доверяйте работу профессионала. Это была рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов. Водительский комитет. Берегите себя и свои транспортные средства. Всем удачи на дороге и ни гвоздя, ни жезла.
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет. Наша музыка.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 26-31 градус. В Барановичах ночью 13-15, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 29-31. В Бресте ночью 15-17. Днем 29-31.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
9: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
10: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио. Брест. Наши песни.

0: Реклама.
1: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
2: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с ЗОВ. Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Ну, у нас не половинка, у нас абсолютно цельный, укомплектованный вечер, вечернее шоу на «По дороге домой» на Радио Брест. И прямо сейчас мы продолжаем. Вот наверняка каждый из нас хоть раз слышал примету, согласно которой умывающийся кот предвещает приход гостей. Знаем. Обычно это говорят о животном, который умывается на подоконнике или возле двери. Есть даже мнение, что если кошка моет голову и правое ухо, то гости придут с хорошими намерениями. А вот если левое ухо, возможно, на порог пожалуют ваши недоброжелатели. Есть и другие народные поверья, связанные с кошками и гостями. Давайте расскажу. К примеру, если мурлык не отходит от визитера, ластит к нему и трется его ноги, значит, ваш гость добрый человек. Если же происходит наоборот, питомец скрывается и не подходит к этому человеку, это может говорить о его лицемерии, кошку не обманешь. Если кошка умывается долго и неохотно, скорее всего, гости не придут еще какое-то время. А вот если кошка сидит на подоконнике и смотрит в окно, это может означать, что гости скоро появятся, и их визит доставит хозяину немало хлопот. Проследите за поведением своего любимца в тот момент, когда гости покидают вашу квартиру. Если кошка прячется под столом, это может говорить о том, что посетители имели злые намерения. Таким образом, животное пытается защитить жильцов дома от негатива. Чтобы желанный гость снова пришел, можно взять, ну так в народе считалось, можно взять немного пуха с хвоста кошки и незаметно положить вот это на плечо человека. Согласно народным приметам, это поможет привлечь гостя еще раз. Ну, не знаю уж насчет пухом привлекать гостя. Если гость хорош, он обязательно вернется, потому что, ну, он почувствует, что вы этого захотите. Всем только приятных встреч с друзьями и отличного настроения. Вечернее шоу «По дороге домой» продолжается. Прямо сейчас Дорофеева Ирина на Радио Брест.
0: «По дороге домой». Наши песни

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Оршанский район ознакомился с тем, как реализуются планы сотрудничества Витебской области с Андижанской областью Узбекистана. Речь, в частности, идет о приглашении на работу в Беларусь граждан этой страны.
2: Сразу хочу сказать, ты на Витебской области особо не зацикливайся. У нас есть целый Юго-Восток с конкретной программой, и мы ее отменять не будем. Там ковришки и прочие льготы. Юго-Восток Могилевск. Области, где тоже людей, но земли там лучше, чем у него. Поэтому ты тоже посмотри, там просто вот у него, просто Юго-Восток. Вот там бери это всю территорию, производи, ну, там главные люди. Там нет столько людей, а вам некуда людей девать. Да, особенно в Андижанской области. Пусть приезжают и работают. Поэтому и у Витебской там. Но это мы должны определиться. Правительство сейчас занимается, чтобы вам на стол положить, сколько человек надо, какие кадры должны быть и прочее. Не умеют, пусть учат. Они научат здесь их быстро, за полгода, и у Витебской области тоже. Главное, чтобы было желание.
3: Нам нужны друзья. Я видел, как ваши работают. Вот у нас в Ляске управление делами хозяйства. Там около десятка взяли людей семейных. Пришли они день и ночь. Наши так косо смотреть начали. А, тут приехали. И нам же так надо работать. Ну и что, за год привыкли, работают как узбеки. Вот нам это надо. Поэтому ты не стесняйся, говори, что надо. Мне будут докладывать, я буду держать под контролем. Я пообещал президенту, что мы это сделаем. Нам это выгодно. Таким образом получит развитие Витебская область. Мы дефицит кадров и техники и прочее. Там небольшие деньги нужны. Они окупятся за счет мяса, молока. Вы переработаете. Надо определить, где молоко, мясо переработаете, во что вам нужно. Хотите высушить? Ну, высушите. Не проблем. Надо еще построить перерабатывающий предприятие, если вы сочтете нужно, мы его построим вместе. Или вы свое построите, это ваше дело. От этого будет зависеть, конечно, и цена. Экономика вопроса будет зависеть. Мы будем по-братски работать. Спасибо. Можешь не сомневаться.
0: Новости.
1: В Брестской области продолжается модернизация системы водоснабжения. О текущих работах и ближайших планах сообщили в Брестском областном управлении ЖКХ. В Пинске активно ведется реконструкция водозабора Пина-2. Объект является ключевым для обеспечения города питьевой водой. Основные технологические работы планируют завершить до конца года. Параллельно разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции водозабора в Микошевичах. Там также планируют модернизацию оборудования, участвующего в процессе очистки воды. В деревне Николаево Каменецкого района в этом году запланирована реконструкция водозабора. В Столине планируется бурение дополнительных 4 водозаборных скважин. В агрогородке Альшаны Столинского района начата разработка проектно-сметной документации для реконструкции местного водозабора. Последняя аномальная жара показала, что существующих мощностей недостаточно. Появилось много фермеров, которые используют воду питьевого качества для полива, рассказали в ЖКХ. И в завершение. В Жабинковской ЦРБ состоялось очередное мероприятие в рамках областного профилактического проекта «Предотврати болезнь, выбери жизнь» и государственного профилактического проекта «Жабинковский район. Здоровый регион». В мероприятии приняли участие специалисты областного уровня разных направлений. Хирурги, онкологи, врач-эндокринолог, врач-дерматовенеролог и врач по медицинской профилактике. Они провели консультативный прием, а также дали квалифицированные рекомендации по исключению рисков развития онкозаболеваний для 150 жителей Жабинки и района. Такой формат работы способствует повышению доступности медицинской помощи и позволяет выявлять возможные проблемы на ранних стадиях, проинформировали в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 26 до 31 градуса. В Барановичах ночью 13-15, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 29-31. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.

0: хорошей музыки мы тоже не останемся. Совсем скоро это Years and Years и Shine. Чуть пораньше Do It Pop и Love Me Again. Фезо, их музыкальная композиция Kids буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках.
1: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай премиальную модель 2026 года. 4K QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца от 137 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу.

0: Ну и новости.
1: В рейтинге интернет-сериалов в последнее время все больше побеждают сериалы. Это путь товара на маркетплейсе от продавца к покупателю. Согласитесь, это действительно так. Немало людей с грустью отмечают, что у них имеется зависимость таки от онлайн-покупок. Особенно ярко такая зависимость проявляется у жителей Южной Кореи. Ну, я так не сказал. Именно поэтому в этой стране появилось несколько интернет-магазинов, которые являются полностью фальшивыми. Для чего рассказываю? Все происходит на самом деле как в реальности. Человек заводит в магазине аккаунт, просматривает товары, выбирает все понравившееся и покупает, но при этом тратит на это фальшивые деньги. Кроме того, можно даже, вот самое главное, отслеживать доставку покупок до двери с той лишь разницей, что на самом деле вам, конечно же, ничего не доставляют. Идея может показаться удивительной, но на практике она удачная. И многие шопоголики отметили, что не настоящие магазины и прям помогают справляться с зависимостью, не потратив при этом ни копейки реальных денег. Я там действительно, дорогие друзья, я уже давно хочу сказать, как меня излечить сам такой, как излечиться от этой вайтбери-харатки, которая приходит ко мне каждое лето, ну или где-нибудь зимой, обычно именно вот такие, вот ближе к отпускным начинается, денежек много, ой, да что там оно стоит, и вот корзиночка растет, пока не лопнет, ну и, собственно, вот как-то так, дорогие друзья. Но на самом деле, очень хорошо, что можно отслеживать покупку, потому что я за собой заметил, я вот получаю покупку, и уже как-то радости той нету. Самое главное, первый вот этот пункт в пути, в пункт выдачи, уже можно забирать. Вот это вот момент счастья. Хотя, в принципе, если это доставляет такую определенную дозу дофамина, серотонина, почему бы нет? Почему не заказывать приятные мелочи, чтобы просто их подержать в руках, ну и понять, что очень даже хорошо. Но чтобы, как говорится, кошелек не пустил. Одним словом, всем только удачных покупок, всем меньше возвратов и всем всего самого-самого наилучшего в середине этого часа. Самая лучшая погода.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диалистике 2016. Подробности на 7 карат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
3: Погода.
4: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 26-31 градус. В Барановичах ночью 13-15, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 29-31. В Бресте ночью 15-17. Днем 29-31.
1: Реклама.
5: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
8: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
9: Слушай наших.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Как говорила одна моя знакомая, не в осуждении, а в рассуждении. Да, часто мы сталкиваемся с ситуациями обсуждения и осуждения, особенно в социальных сетях, когда обидчика не достать руками. Чтобы разобраться в сути явления, важно вспомнить, что многие люди завистливы и получают удовольствие, когда критикуют других. На небезупречном мотиве растет их самосознание и уверенность, ведь они ищут выхода накопившимся негативным эмоциям и находят объект хуже себя, ну, по субъективным их представлениям. Самые психически неустойчивые обиженные лучше всех знают, что всех знают. Они не ошибаются, у них всегда якобы все правильно. Разумеется, если правильно у них, значит неправильно у других. Иначе люди не высказывали бы, скажем так, мнение. Когда тема или мнение не задевает после ознакомления с ним, просто не участвуют в обсуждении. По всему признаку можно определить даже под маской анонима людей с разным багажом эмоций, привычками, характерными признаками и мотивацией. Мы говорим о хейтерах. Упрощенный хейтер – это тот, кто высказывает в интернет-поле необоснованные объективно-критические замечания. Как правило, персонально ориентированные, а нередко доходят и до оскорблений с элементами хамства. Даже сомнительные комплименты иногда имеют того самого признаки хейта. Социальный статус хейтера им самим воспринимается низким, именно поэтому он словно эмоционально разбалансирован и несчастлив даже при материальном богатстве. Это не панацея. Такое состояние требует компенсации. Развивается патологическая жажда. Жажда признания. А вот когда ее нет, возникает неудовлетворенность жизнью. Обычный хейтер может мстить не только субъективно воспринимаемому обидчику, но любому попавшемуся под руку. Говоря аллегорией, змея должна избавиться от яда, тогда и снова хорошо. В этом опасность случайного хейта. Как раз-таки хейтеру иногда даже важна персоналия. Да, не важна, наоборот. Важно выплеснуть эмоции. Примерно так же себя ведут водители на дорогах, высказывающие агрессивные, обесценивающиеся замечания другим участникам движения. По сути, это проблема эмоциональной устойчивости, сдержанности, проблема культуры, когда она есть, естественно. Так вот, как же на это все историю реагировать? Публичному человеку рекомендуется реагировать спокойно. Как будто всей этой ситуации с хейтом нет. Если вы считаете, а публичный теперь у нас каждого есть аккаунт. Если вы считаете, что хейта нет, значит так и есть. Можно даже усилить активность в выбранном направлении. Своей деятельностью вы так или иначе доказываете компетенции, будьте уверены. Хейт без корректной конструктивной критики удел завистников и потребителей. Люди делятся на потребителей и производителей, в том числе контента. Вам он ума не добавляет и не отнимет. Вот такая история. Не обращаем внимания, но теперь мы, по крайней мере, где-то в корне разобрались в проблеме. Зависть, зависть и еще раз зависть. В принципе, да. Без новых модных слов про хейт мы и так знали. Нам об этом еще бабушки рассказывали.
0: По дороге домой.
2: Радио. Брест.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Так, на часах 17:51, мы уже на пороге следующего часа, дорогие друзья, и следующий информационный час открываю не я, а моя коллега из отдела новостей Ольга Фалеева. В выпуске вы узнаете, какие кадровые решения были приняты сегодня руководством Первого региона, также как Малорита будет праздновать свое 460-летие и как барановичские танцоры приняли участие в танцевальном конкурсе Dream Dance Fest. Об этом и не только, более подробно вместе с Ольгой Фалеевой в самом начале следующего часа, поэтому не пропустите все самое интересное и самое актуальное. Оставайтесь с нами. До встречи в следующем часе.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Сегодня председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик принял ряд кадровых решений. Глава региона согласовал назначение на новую должность и продление контракта действующим руководителям. Мероприятие проходило при участии первого заместителя председателя облисполкома Дмитрия Городецкого и заместителя председателя облисполкома Михаила Баценко. В центре внимания руководства области – аграрный сектор. Так, на должность директора предприятия «Агроазиат» и Жабинковского района согласован Никита Кузьмич. Ранее он также работал в этом районе в должности главного зоотехника в открытом акционерном обществе «Матиевичи». Трудовой стаж в сельском хозяйстве насчитывает 9 лет. Петр Пархомчик также согласовал назначение на должность начальника отдела землеустройства Березовского райисполкома Натальи Родионовой. Ранее она трудилась в этом отделе заместителем начальника. Урожайность зерновых культур и озимого рапса в Брестской области превышает прошлогоднюю. Намолоты зерновых колосовых выше на 1,2 центнера. Прибавка по озимому рапсу более 2 центнеров. В регионе обмолочено 32 700 гектаров зерновых колосовых культур, 9,5% к уборочной площади. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков рассказал, что зерна в бункерном весе собрано более 151 тысячи тонн. Он отметил, что урожайность озимого ячменя, уборка которого вышла на финишную прямую, достигла 46,8 центнера с гектара. В лидерах Ляховичский, Барановичский и Столинский районы. В области выше прошлогодней урожайность озимого рапса. В прошлом году Брестская область достигла рекордного намолота зерновых и зернобобовых культур, который без учета кукурузы, гречихи и проса превысил 1,5 миллиона тонн. В нынешнем сезоне озимого ячменя уже собрано больше, чем по итогам прошлогодней уборки этой культуры. 18 июля Малорите исполнится 460 лет. О подробностях празднования рассказал председатель Малоритского райисполкома Александр Корж. День города у нас отмечался раньше, в первые выходные октября. В этом году было принято решение перенести празднование на более теплый период. Во-вторых, 20 июля – день освобождения Малориты от немецко-фашистских захватчиков. Знаковая для нас дата, пояснил Александр Корж. Одна из изюминок праздника – фестиваль «Ягодное сузорье». Его в Малорите организуют во второй раз. Мероприятие разделено на два блока – деловой и развлекательный. Второй локацией будет городской парк, где развернутся торговые ряды, интерактивные площадки и город мастеров. У нас планируется приготовление ягодного компота. Емкость уже готова. По предварительным данным, ее вместимость более 100 литров. Компот будет готовить Малоритский консервно-овощесушильный комбинат, рассказал некоторые секреты Александр Корж. А мастера Малоритского райпо приготовят пирог. Он будет весить более 30 килограммов. Для его начинки используют свежие ягоды и джемы.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Барановичском государственном университете продолжается приемная кампания. ВУЗ готовит специалистов на 4 факультетах – инженерном, лингвистическом, педагогике и психологии, а также экономике и права. Открыта 21 специальность. За первые 2 дня напряженной работы приемная комиссия приняла 482 заявления от абитуриентов, сообщил ректор университета Александр Унцович. Среди подавших документы уже насчитывается 2 победителя областного этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам. 18 абитуриентов имеют диплом с отличием, 9 – золотую или серебряную медаль. Университет рад приветствовать и 15 выпускников профильных классов профессиональной направленности. По словам Александра Унцовича, осознанный выбор образовательного пути в стенах Барановичского университета подчеркивает высокий авторитет вуза и его способность формировать будущих специалистов, готовых к решению сложных задач в своей профессиональной сфере. В танцевальном конкурсе Dream Dance Fest, который 8-й раз прошел на Славянском базаре в Витебске, свое творчество представили коллективы из Беларуси, России, Узбекистана и Казахстана, передает Белта. Проект в этом году собрал на витебской сцене 17 коллективов. Юные артисты показали номера, разные по стилю, ритму, темпу, характеру. Танцоры из Барановичи изобразили танцующих байкеров. Их заводной мото-джайв добавил энергии и яркости. Жюри, в составе которого выступления конкурсантов оценивали хореографы из Беларуси и России, учитывали при выставлении оценок технику исполнения, композицию, имидж и зрелищность. Скульптура зубра великана на границе Брестской и Минской областей теперь не только дышит паром, но и рычит. Спецэффект живого дыхания запускается автоматически каждый час. Пар зубр выпускает на расстоянии более 5 метров, а рычание длится около 10 секунд. Наблюдать за шоу можно с 9 утра и до захода солнца. Пар исполин начал выпускать еще в июне. Специалистам пришлось разработать специальное программное обеспечение и установить внутри конструкции особые машины. Теперь любой желающий может включить рычание самостоятельно в любое время суток на сайте zubr1region.by. Для этого есть специальная кнопка. Нужно находиться рядом со скульптурой. Гигантский зубр – одна из самых узнаваемых достопримечательностей Брестской области. Скульптуру изготовили пинские мастера. Установили ее в 2003 году. Рядом планируют построить кафе. В студии Ольга Фалеева. Далее новости компании и прогноз погоды. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Грандиозная ярмарка-распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20.00. Без покупок вы точно не уйдете.
0: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 26 до 31 градуса. В Барановичах ночью 13-15, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 29-31. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.12 на наших эфирных. Мы продолжаем это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Ближайший час я вместе с вами. Вместе с вами и, конечно же, с интересной и полезной информацией в рамках Music Box наших музыкальных новостей расскажу о совсем недавнем, но очень триумфальном возвращении певицы Рианы на сцену. А также наш радиокомпас укажет нам путь о том, где и как можно попробовать славянский базар на вкус. Тоже расскажу уже совсем скоро. А что в музыкальном эфире? Совсем скоро это будут Rio и Shine On. Чуть пораньше Darling и Don't You Remember. А вот Инна в дуэте с Rehab'ом I'll Be Waiting буквально через композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре выгоды. В «Пятом элементе» только до 3 августа. Покупай мощный моющий робот-пылесос Narva Freo X Ultra с технологией сжатия пыли и щеткой защиты от наматывания волос со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 54 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами.

0: Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Славянский базар в Витебске – это не только ярко, красиво и талантливо, это еще может быть вкусно. В Витебске недавно презентовали фестивальный сет. Около 30 кафе и ресторанов откликнулись на идею разработать культурному форуму свое уникальное меню. Участникам и гостям Славянского базара обещают настоящий калейдоскоп вкусов. Вот, например, специально для гостей фестиваля приготовили васильковый дуэт. Это небесная лата и васильковая буша. Звучит вкусно. Шеф-повара удивляют неожиданными сочетаниями продуктов и яркостью блюд. Фантазия кулинаров не имеет границ, мы это знаем. Однако они сделают все, и акцент, конечно же, делается на национальной кухне. В меню включены блюда с картофелем, это обязательное условие, ну куда ж. Стоимость фестивального сета фиксированная, 35 рублей. В принципе, доступно, фестиваль как-никак. Например, в меню одного из кафе на горячее будут драники и форель. Форель за 35 рублей уже хорошо, а в горячую погоду будет холодные супы и, конечно же, освежающий напиток из клюквы, собранный в белорусских лесах. Это вот в одном кафе такое меню. Прекрасно. Дальше больше. Вообще, более 100 объектов торговли и общественного питания пригласят на свой гастрономический фестиваль. В 30 из них можно будет даже рассчитаться традиционной валютой Славянского базара – васильками. Будет предусмотрена дегустация новинок и продукция, которая изготовлена на территории Витебской области. Мясокомбинат представит свою дегустацию изделий, которые они выпускают. Хлебпром также будет удивлять новинками. Также будет каравай и предвинья и разнообразная продукция. Ну что, те, кто собрался на Славянский базар, могу им сказать приятных впечатлений, хорошего настроения. Ну и приятного аппетита.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 26-31 градус. В Барановичах ночью 13-15, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 29-31. В Бресте ночью 15-17. Днем 29-31.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
5: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
6: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Наши песни –

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем на волнах Радио Брест. Музыкальные новости. Риана, та самая красавица, вернулась на сцену впервые с 2024 года. 12 июля, совсем, скажем так, недавно, певица стала специальным гостем на нью-йоркском концерте Jay-Z. Они вместе исполнили хит «Run This Town». Песня «Run This Town» вышла на 11-м альбоме Jay-Z «The Blueprint 3» в 2009 году. В записи трека участвовали Риана и Канье Уэст. Трек возглавил британский чарт и достиг, кстати, второй строчки Billboard Hot 100. Также «Run This Town» выиграл две Грэмми в 2010-м как «Лучшая рэп-песня» и «Лучшее рэп-песенное совместное исполнение». Также Риана уже сольно исполнила собственный хит «Better Have My Money». Сингл вышел в 2015 году и достиг 15-й строчки чарта Billboard Hot 100. Но ни в один альбом Рианы песня так и не попала. Артистка не выпускала пластинок уже 10 лет. Ее последняя на сегодня работа «Анти» вышла аж в 2016 году. Риана периодически намекает на новый альбом в интервью. Так, в феврале 2026 года певица выложила в соцсети видео с визита в студию. Однако с тех пор прошло уже почти полгода, а никаких новостей так и не появилось. На сцену Риана тоже выходит нечасто. Вот в 23-м она выступала на Супербоуле, и многие надеялись, что к такому событию певица подготовит новый материал. Но этого так и не случилось. А вот в 2024-м Риана спела на свадьбе Антанта Амбани, сына индийского миллиардера Мукеша Амбани. По слухам, гонорар звезды составил 6 миллионов долларов. В 2025 году Риана стала матерью в третий раз. У певицы и ее бойфренда Асап Роки родилась дочь, получившая имя Роки Айриш. В семье также воспитывается трое сыновей. Эрзия Ательстоун родился в 2022 году, Райт Роуз в 2023. Интересно, что все члены семьи носят имена на букву «Р». Полное имя Рианы — это Робин Риана Фенти, а настоящее имя Асап Роки — это Рахим Майерс. Ну что, рай просто для человека, который не выговаривает букву «Р» — Риана Амбрелла. Ну, это переводится как «зонтик». И пусть, если в такую погоду, слава богу, у нас она очень хорошо наладилась, если «Амбрелла», в смысле «зонтик», то только такой, только в виде музыкальной композиции от Рианы и Джей-Зи.
0: По дороге

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 18.53 на эфирных. Вот, собственно, уже и заканчивается наше вечернее шоу «По дороге домой». Большое спасибо всем тем, кто был с нами. Также спасибо нашим дорожным корреспондентам за самую хорошую, самую точную информацию с дорог города Бреста и не только. Много чего с вами хорошего узнали. Узнали о том, что лучше нам плохое не реагировать, реагировать и принимать от этого мира только лучики добра и лучики солнца, которые как раз-таки вот прямо сейчас блестят у нас за окном. Ну что ж, вроде как мы пережили опять некоторые дожди. Дни июля. Сильно жарко. Может, будет, может и не будет. Это уж не будем уповать, как говорится. Но самое главное, летом мы наслаждаться будем вместе с вами. Это было вечернее шоу «По дороге домой». Меня зовут Алексей Лихович. Всех люблю и всем пока.
0: «По дороге домой». Радио «Брест».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Оршанский район высказался по обеспечению работников из Узбекистана жильем. Планы сотрудничества реализуются в развитии договоренностей президентов двух стран. Речь идет об инвестициях в различные сферы и приглашении на работу в Беларусь граждан Узбекистана.
2: У нас в деревнях есть более-менее нормальное жилье. Вместе приведем порядок, и все, что будем строить, мы будем строить для людей. Для узбеков и для белорусов разницы не будет. Детки в детский сад, в школу ваши на таких же условиях, как белорусы. Вузы абсолютно конкурсы, они должны знать, приехав сюда, они не чужие для нас люди. Мы это все сделаем. Единственное, чтобы работали. Я у вас буду помощником. Если что, я президенту звонок, если там что-то не решается. Но он мне так сказал. Андижан – это близкое, родное. Вот губернатор, он все решит. Ну, хорошо, меня устраивает. У нас система. Посольство в первом приближении, насколько это можно, будет там наблюдать. Критерии для них будут определены. Семейные специалисты, неважно. Ну, посольство, что оно там увидит в первом приближении. Сюда приехали только по заказу руководителя хозяйства. Губернатор утвердил, руководитель взял. У милиции на учете, ну, чтобы дурью не занимались. На учете стоят. Никто на них пальцем не покажет. Это будут наши люди.
0: Новости.
1: В детском оздоровительном лагере «Орленок» Жабинковского района прошел масштабный обучающий праздник в рамках республиканской акции МЧС «Безопасные каникулы». В мобильном центре безопасности ребята проходили экспресс-курс по основам безопасности жизнедеятельности. На тренажере «Обойди опасности» участники проверяли координацию и внимательность, проводя шарик через систему ловушек. В локации «Домовой лабиринт» дети отрабатывали навыки эвакуации в условиях безопасного задымления. Специалисты освод напомнили важные правила безопасности на водоемах, озвучили алгоритм оказания помощи при утоплении. Работники Белорусского добровольного пожарного общества обучали правилам пользования первичными средствами пожаротушения. На площадке МЧС представили пожарную аварийно-спасательную технику и экипировку. Атмосферу праздника поддерживали ростовые куклы спецотряд 112, которые сопровождали детей на протяжении всего мероприятия. И в завершение. График движения поездов временно изменится на участке Минск-Барановичи-Брест, сообщили Белта в пресс-центре Белорусской железной дороги. Изменения связаны с проведением планового ремонта пути на перегоне Негорелая-Койданова с 20 по 24 июля и с 27 по 30 июля. Отдельные поезда международных, межрегиональных, региональных линий бизнеса и эконом-класса будут следовать измененным расписаниям, а отдельные будут отменены. Например, поезда номер 733 и 734 Минск-Брест будут отправляться из Минска в 16:39 и прибывать в Брест 21 час. В обратном направлении из Бреста поезд отправится действующим расписанием и прибудет в Минск в 11:05. Поезд номер 728 Брест-Минск отправится из Бреста в 15:27 и прибудет в столицу Беларуси в 19:13. Кроме того, поезд номер 52 Брест-Санкт-Петербург в эти же даты будет отправляться со станции Брест-Центральный в 14:20 и прибывать в Санкт-Петербург согласно действующему расписанию. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 26 до 31 градуса. В Барановичах ночью 13-15, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 29-31. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.

0: ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Погода.
5: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 26 до 31 градуса. В Барановичах ночью 13-15, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 29-31. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 26 до 31 градуса. В Барановичах ночью 13-15, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 29-31. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.

0: Зоркі гаворять.
1: Добрий вечір у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будучиню і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на сераду 15 липня. Завтра зорки обіцяють удачливість, активність, ясність думки. Однак сачыце за тим, каб ваша упевненість у собі не переросла у самоупевненість. У цілому же день завтра сприяльний для любых починанняў, так що смело обярыцеся за тое, до чого не ведали, як подступиться. У плані самоадчування день так само нядрэнны. Імунітет на вышыні, а сіла волі допоможе справиться з любой хворобой. Але будьте осторожнее, вера у своей силы может быть такая великая, что примусить вас опрануться не по надворья, а бозань отбать правилами дорожного руху. А вот яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра подеи сприяют Авену, а лёс может подкинуть ему приемный сюрприз. Не выключено повышение по службе, а подарунок, незапланованные гроши. Один и подвох завтрашнего дня – это относины с людьми. Авен может выпадково сапсовать их за лишнее, засяродившись на собе и своих поспехах. Машима, добивающийся своего, Авен будет занадто штурхаться локтями, тиж на дворот, его досягнений не выключить заиздрость. Як бы там ни было, завтра Авену варто поводить себе степлее, мкнувшись не поддеть чужие подшутки. Завтра день Тельца обяцае быть наполнены эмоциями и душевными зносинами. Зоркі раіць яму присвятить як мага больш часу любимому человеку, сябрам и родным. Нават простое бавленне часу, коли близких, подорыць магутный зарад позитивной энергии. Лишь поміж Тельцом и близким человеком наспела важная размова, лепш за ўсё не от

0: Зоркі гавораць.
1: Дякую, что вы застались с нами, и зараз надышел час рассказать про отказание от зорок для другой половы знаков зодиака. Завтра выдатный день, коли пачуцці шалёў будут находиться у равновазе. Зорки дораць им гармонию с миром и с собой. Гэта адчуюць усе, кто знаходится с ими побач. Дякуючи своим позитивным эмоциям, шалям будзе завтра нескладана заваяваць павагу людей и, коли трэба, заручиться их падтрымкай. Гэты день добрый не только для справ, ён идеальный для новых знаёмства, узносин, романтики, подорожжаў, творчасці. Проведите вольный час побач с тими, кто вам дорог. Вас чакае мора радости, шчырасці и любови. Завтра выдатный день для того, как Скорпион занялся свою карьерой або рашэннем інших амбіцыйных задач. День наделяя его такими рысами, как организованность, сила воли и здольность рухаться до мэты, особливо, коли это годная мэта. Зорки обяцают, что накировавшую энергию потребное речище, Скорпион завтра зробить упэўнены крок наперед. Одинное але. У любых справах ему не варто спадзяваться на людей. У плане отказности и дисциплины им до Скорпиона завтра будет далеко. Завтра у стральца есть шанец переконаться у справедливости приказки «не было б счастья, да не счастье да помогло». Есть великая вероятность того, что некие несприяльные на первый погляд обставины у вынику обернутся для стральца поспехом. Так что не варто наракать на лёс и робить поспешные высновы. Завтра цалком может быть так, что под выглядом не занадто позитивных подей лёс подкине стральцу приемный сюрприз. Завтра Козерога чакае день велизарных махчимостей, причем гэтые махчимости не залежать от узникающих на его шляху пероход. Наадворот, Козерог будет настроены по-боевому, так что перешкоды и складанные задачи только распалить его азарт. То же самое тычится и суперников. Завтра яны будут стимулировать Козерога, выконывающие для его роль червоной анучи перед носом быка. Так что не Козерогу варто бояться перешкод. Наадворот, завтра менавіта яны примушают его змагаться и перемагать. Завтра Водолей у любой сферы его життя может поступить вельми привабная пропанова, однако перш чым на яе сгаджаться, зорки гороскопа раяць як след подумать. Максима пропанова сапраўды будзе выгодная, а может быть у ёй крыецца подвох. Каб гэта высветлить, Водолею не варто уступать у дискуссию, даючы сабе уговорить, а трэба собрать побольше информации и только потым принять спокойное решение. Калі ж Водолей поспяшается с отказом, то рызыкуе проиграть, бо, як вядома, не ўсё тое золото, што блішчыць. Завтра зорки попереджывают рыб про то, что до справ не варто ставиться занадто серьезно. Особливо, коли это тычется бытовых пытаний, рутины и дробязей. Страшно уявить, какое напружение может повстать, коли стараться зробить все ад и да, турбуючися об наименьшей помылце. Рыбы ж завтра будут настроены так, что любая неправильность здольная позбавить их душевной равноваги. Зрешты, выправить это не тяжко, достатково поглядеть на себе сбоку и не забывать про почуццё гумору. Это был гороскоп для самых лепших знаков зодиаку. Я Алексей Ляхович и Радио Брест. Жадаем вам, каб все доброе, что я сказал выше, обовязково справдилося, а все остальное ни у яким разе не псовало вам настрою. Приемного вечера и цудовного завтрашнего дня. До встречи в эфире.
0: Зорки говорять.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 26 до 31 градуса. В Барановичах ночью 13-15, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 29-31. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 26 до 31 градуса. В Барановичах ночью 13-15, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 29-31. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности на 7 карат. Только по телефону плюс 7-29-689-77-78.
3: Погода.
4: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 26 до 31 градуса. В Барановичах ночью 13-15, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 29-31. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.
5: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
6: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: С Максайном.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 26 до 31 градуса. В Барановичах ночью 13-15, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 29-31. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 26 до 31 градуса. В Барановичах ночью 13-15, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 29-31. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

радио Брест.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.

0: 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 26 до 31 градуса. В Барановичах ночью 13-15, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 29-31. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 26 до 31 градуса. В Барановичах ночью 13-15, днем 27-29. В Пинске ночью 14-16, днем 29-31. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 26 до 31 градуса. В Барановичах 27-29, в Пинске и Бресте сегодня 29-31.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 26 до 31 градуса. В Барановичах 27-29, в Пинске и Бресте сегодня 29-31.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 26 до 31 градуса. В Барановичах 27-29, в Пинске и Бресте сегодня 29-31.